Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Утро вторника. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Я предлагаю в том числе начать с автотематики, потому что на заправках пошло ослабление.

0: Ограничений по продаже бензина. Крупные российские сети дают сообщение, что АЗС, конечно, еще, ну, не все, но большинство запускают смягчение лимитов, которые были на отпуск топлива. Начали, прежде всего, с крупнейших городов и южных регионов, потому что там курорты. В частности, в Москве и Петербурге объявили, лимиты сняли на АЗС «Лукойл». Свободно купить топливо в столице России также снова можно на заправках «Тебойл». На АЗС «Газпрома» полностью отменили все лимиты по продажам в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, также на федеральной трассе М4 Дон. При этом автоэксперты отмечают, что все-таки полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС, ну то, что называется, везде, до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, власти посчитают нецелесообразным. Поскольку закончилась подача заявлений на поступление в университеты по всей стране, в Миноборнауке дали свежайшую статистику по этой приемной кампании. Москва, Петербург, Казань стали лидерами в рейтинге городов по количеству абитуриентов, подававших заявления в вузы. В московские университеты поступают более 500 000 абитуриентов, в петербургские 212 тысяч, в казанские примерно под 100 000. В топ-10 городов, давайте еще отметим, где студентов будет в этом сезоне больше всего, также входит Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний, Уфа, Краснодар и Томск. Вот самые студенческие населенные пункты, которые будут начиная с сентября. При этом более 90% абитуриентов подали заявление в вузы через портал госуслуг. Для сравнения, дистанционно сразу на 15% оказалось таких больше, чем в приемную кампанию было в том году. И тему учебы давайте еще продолжим через новость, которая будет главной уже примерно через месяц, и которой папы, мамы, бабушки, дедушки будут готовиться весь август, если не готовиться уже. Это день знаний, и самое главное, первый раз в первый класс. Всем городам можно сейчас сравнить, а как у них, с сообщением, что подготовить чадо к школе в столице России в этом году стоит примерно 25 тысяч рублей. Расчет делали так, что в эту сумму вошли школьная одежда, включая спортивную форму и, конечно же, сменку, школьная канцелярия от линейки и карандаши до ластика и, безусловно, точилки. И школьный ранец, естественно, крутой. Тот, который выбирал сам будущий первоклассник, а иначе будут слезы и крики о том, что с другим портфелем он или она в школу не пойдет вообще. Ну и на фоне всех этих трат, еще раз, примерно 25 тысяч на сборы в первый класс. И родителям, и будущим ученикам есть один глобальнейший позитив. С сентября именно первоклассники везде у нас будут учиться без домашки, чтобы упростить их адаптацию к школе.
1: Не их, а их родители.
2: Да.
1: Наверное, все-таки это будет правильно.
0: И папа, мама в том числе.
1: Ну, идея классная, конечно, да, поддерживаем.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Наше утро, когда мы собрались только в студии, началось со слов: а что сегодня за день недели? Число какое? Свет, для тебя специально. Вторник, 28 июля,
2: спасибо.
1: Год 2026. Всем огромный привет. Здравствуйте, с добрым утром. И как всегда, это будет доброе утро с прекрасной музыкой, с любимыми играми, с прекрасными подарками, опять же, и темой.
2: Да, конечно, друзья, вы, главное, заходите в наши социальные сети, мы там и дату напомним обязательно, и день недели. Ну и знаете, что сегодня в России отмечается день пиар-специалиста. Это вот те люди, которые умеют что-то промутировать, всячески нахваливать. Вот мы сегодня предложим вам похвалить себя. В общем, расскажите нам о своих лучших сторонах. Сделайте себе промо.

0: Моби на радио 7 на Семи Холмах. На всякий случай напомню, это саундтрек из фильма «Пляж». И всем, кто сейчас на пляжах, наш отдельный привет. Без единого грамма зависти. Ну, здесь, конечно, элементы лукавства присутствуют. Друзья, тем не менее, Света готова рассказать о том, что мы с вами проспали, даже будучи на пляже.
1: Вот сейчас, мне кажется, без единого грамма зависти не получится. Про деньги. Давай.

0: Вот про то, сколько...
1: Можно подумать, я скажу нет, ты скажешь, ну хорошо.
0: А я могу промотать. Я выяснила, сколько актеры «Одиссея» заработали за съемки в фильме. Интересно, неинтересно? Ну как? Мы же обычно девчонки это обсуждают, мальчишки к этому, по-моему, равнодушны.
1: Конечно, равнодушны. А какая разница, сколько заработал Петр Иванович, например, если это не заработал я?
0: Это же интересно. Ладно.
1: Ну давай, давай,
0: но тем не менее, да. Итак, самым дорогим стал Мэтт Дэймон. На самом деле, логично.
1: Кто бы сомневался?
0: Да. Он же главный герой, и актер получил 15 миллионов долларов. Счет Тома Холланда пополнился на 10 миллионов долларов. Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон обогатились на 7. Шарлиз Терон, удивительно, вот на самом деле удивительно. Мне казалось, что она будет выше строчки, да, стоила 6. При этом Зендея заработала аж 5 миллионов всего за несколько минут экранного времени. Ее там очень мало, вот прям совсем мало. Но она на самом-то деле отрабатывала потом на красной дорожке. Так, Люпита Нионго и Мия Гот примерно за то же количество сцен получили значительно меньше, это всего по 1.5 миллиона. Ну и наверняка
1: всего
0: все актеры...
1: Да,
0: да, звучит своеобразно, конечно. Ну и все актеры имеют еще и процент от сборов, так что в обиде, мне кажется, никто не останется. Что ж, ждем, будем смотреть. Мне кажется, на этой неделе уже в четверг, да, стартует в наших кинотеатрах. Так, Криштиану Роналду. Хочется про него сказать. В общем, он теперь у нас актер. Снимется вместе с легендой Арсенала Тьерри Анри в сериале про футбольного агента, который будет называться этот сериал «День первых». Режиссировать, кстати, актерский дебют
1: Месси
0: Криша
1: будет.
0: Создатель фильмов «Кингсмен», помнишь?
1: Да, конечно.
0: Вот он будет режиссером. Кого будет играть Роналду, пока неизвестно. Интересно.
1: А если не себя, то
0: да,
1: кого?
0: Да. Знаменитый игрок также вложился в проекты долларами и стал исполнительным продюсером. В общем, мы уверены, и я уверена, и паблики уверены, которые обо всем этом пишут, что роль ему напишут соответствующую вложенным средством.
1: Это великолепная новость.
0: Конечно.
1: Просто интересно на Роналду посмотреть в другом амплуа.
0: Да.
1: Ну, слушай, же харизматичный,
0: правда, парень. Конечно, да. Майли Сайрус появилась на обложке летнего выпуска журнала Wonderland. В интервью, кстати, она намекнула на новый альбом, который может выйти в этом году. И, по слухам, в соцсетях это все случится в ноябре. С нетерпением ждем. Все-таки интересно, да, следить за творчеством девушки. Ну и разбивает сердца жена Алика Болдуина. Я в наших соцсетях обязательно выложу пару видеороликов. Она у себя в соцсетях это опубликовала. Что нужно отметить? У нее же, по-моему, 6 детей. Физическая форма просто какая-то невероятная. Смотреть на это, вот смотреть и плакать, потому что достигнуть такой физической формы, мне кажется, очень и очень сложно. Но, тем не менее, красота все-таки, да, присутствует. Обязательно покажу. А, и еще вот что хотела рассказать, потому что по всем соцсетям вчера вечером разлетелось. Павел Граудынь, вроде не ошиблась, фамилия Граудынь, чемпион мира по фехтованию. В финальном поединке россиянин оказался сильнее представителя Республики Корея и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. Понимаете?
1: Нет, вы должны главное понимать. Корейцы, россиянин играли в финале, да?
0: Ну
1: сражались.
0: Что? Ну,
1: а где
0: да.
1: Французы, братья? Где ваши шпаги? Где фехтование? Я же об этом.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Это Дизайленс на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 18 минут в российской столице. Ну и каким будет наш с вами вояж по волнам сегодняшнего дня, подскажет астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: На всякий случай, 28 июля, вторник, знаки огня. Да. Знаки огня. Жестко контролируйте температурный режим в помещениях и работу кондиционеров, потому что резкие перепады воздуха и ледяные напитки могут сыграть злую шутку на неделе, подорвать ваше здоровье.
0: Какие очевидные
2: астропрогнозы. Такие.
0: Да не ешьте землю. То есть, знаки земли. Неожиданно избавиться от навязчивого обязательства или неприятного контакта. Человек или задача исчезнут из расписания тельцов, дев и козерогов. Сами собой. Остается только подождать.
2: Так, знаки воздуха. Сегодня вы столкнетесь с щедростью от сервиса, банка или арендодателя. Близнецы, Весы и Водолеи. Это событие может сэкономить вам круглую сумму.
0: Знаки воды. День готовит вам встречу с тем, кто станет проводником в совершенно новую для вас сферу. Раки, рыбы и скорпионы. Раки, скорпионы и рыбы, если вам так удобнее. Постарайтесь сохранять контакт. Он может стать началом долгой и интересной дружбы.
1: Утро на Семи Холмах.

0: Джон Осборн, You're One of Us на радио 7 на Семи Холмах. Прекрасная музыка сопровождает нас и далее. И буквально до конца этого часа с нами Spin Doctors. А также Эрос Рамаццотти. Через несколько минут Лара Бренниган. Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На автозаправках пошло ослабление ограничений по продаже бензина. Наши крупные сети АЗС дают информацию, что запустили смягчение лимитов на отпуск топлива, начали с крупнейших городов и с южных регионов, потому что курортный сезон. В частности, в Москве и Петербурге. Сообщается, лимиты сняли на АЗС «Лукойл». Свободно купить топливо в столице России. Также снова можно на заправках «Тебойл». На АЗС «Газпрома» полностью отменили все лимиты. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М4 «Дон». При этом автоэксперты отмечают, что все-таки полностью отменять лимиты на продажу топлива на всех АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, власти посчитают нецелесообразным. Эксперимент с получением льгот запустят в трех регионах нашей страны в конце этой недели. И тут, как сообщили в правительстве, с августа в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот на базе портала госуслуг и платежной системы «МИР». В частности, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты в личном кабинете своем на госуслугах смогут выбрать карточку МИР для получения именно на нее социальных льгот. Информация о доступных льготах при этом автоматически подтянется из госинформсистем, и люди будут сразу применять их при использовании своей карты. То есть гражданам не придется в рамках этого эксперимента дополнительно предъявлять документы для подтверждения льготного статуса, пока в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные власти определят границы территории, где запретят продажу табака. Минпромторг потому что подготовил правила, согласно которым регионы и города будут назначать зоны запрета розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотина. Речь идет о границах территорий, запретных у образовательных учреждений, детсадов, школ, колледжей и вузов. Напомню при этом, что с октября вообще в России начнется масштабнейшая реформа табачного рынка. Сначала введут лицензии для торговли никотиносодержащей продукции, а далее с весны, с марта, за продажу таких товаров без лицензии введут уголовную ответственность. И еще с весны регионы получат право запрещать на своей территории полную продажу вейпов. На этом пока что все по информации. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Кирилл Рамацотти на Радио 7 на Семи Холмах. Человек, которого представлять не нужно отдельно. А вот вы сегодня самопрезентации заряжаете в эфире. И это, знаете, уже выглядит очень забавно. Поехали.
1: Слушайте, ну вот кто-то серьезно отнесся к поставленной задаче, кто-то с юмором. И так можно. Смотрите, Павел пишет, какой молодец. В общем, кому сотрудник хороший? Это уже я от себя добавила. Программист, 48 лет. За плечами куча сайтов, реально куча. От простеньких визиток до соседней автомойки, до здоровенных порталов в интернет-магазинах. Сбился со счета где-то на второй сотне. Контора, где работал, закрылась. И вот уже полгода еще постоянное место, пока без особого успеха. Ну тут рынок такой, да. Подозреваю, что возраст резюме людей немного пугает, хотя руки и голова работают исправно, проверено временем. Пока суть до дела. Смотрите, на всю страну, да, ищу подработку. Приведу
0: молодец
1: в порядок ваш сайт, обновлю внешний вид, если что-то сломалось внутри, починю. Не потеряюсь, не пропаду молча, не буду кормить байками про завтра, доделаю. Если беру заказ, довожу до конца. Молодец! Если кому нужен человек Павел, вы заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, пишите Павлу.
0: Сейчас HR-сотрудники, да, делают пометочки себе. Елена пишет, как говорила моя мамочка, я продажник до мозга костей. Продам все, что у других никогда в жизни не продается. Угу. А примеры?
1: Ну, хотелось бы, да, конечно.
0: В хорошем смысле слова, продайте Павла. Да, продайте Павла. Вот, ну, опять же, в хорошем смысле слова. Не в том, что там зубы белые, молод, здоровье осталось. Не на рынке в 1800 каком-нибудь там году. Просто сделайте ему какую-нибудь презентацию.
1: Классную, да, будет хорошо. От Надежды тоже, видимо, ну, про маму. Ну, а что тут скажешь? Недюжий ум, невероятная красота, добрейший нрав, беспрецедентная скромность. Конечно, мама говорит, что я лучше всех.
0: Так, Евгений просто, ну это прям сразу с заявкой заходит на победу.
1: Ну-ка.
0: Просто с утра, да, такой в 7.40. Был Евген, ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Евгена, жене варить пельмени, супруге дичь да рыба, Евгеше спасибо. Гостей в квартире, как комаров в мире, один в Сочи, другой просто кушать хочет, третий стаганки и всем давай гулянки. Ну это ли не блестяще?
1: Хорошо.
0: Евгений, да.
1: Так, от Андрея сообщение, а я... А обо мне, ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете сил. Ну и Карлсон, конечно, у нас на картинке имеется. Хорошо.
0: Ну, и цитатка из мультфильма от Ульяны. Скажу коротко, ваша Ульянка хуже керосину.
1: Ну, Ульян, мы вас любим.
0: Маленькая пауза, друзья, и мы обязательно продолжим. Рассказывайте сегодня в комментариях в наших соцсетях, какой вы прекрасный человек. Займитесь самопиаром в день работников пиар-службы. Рассказывайте, насколько вы прекрасный, чудесный человек, полный талантов, радости и красоты. Ждем автора лучшего комментария, такой же радостный, красивый приз от Радио 7. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Рэй на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 7.48. Друзья, самое время отправиться в путешествие во времени и в интернете. Да, посмотрим, о чем шумели в сети 10 лет назад, именно 28 июля 2016 года. Один американский сайт, который занимается исследованием самых популярных имен для новорожденных, вдруг зафиксировал внезапный всплеск таких имен, как Иви, Оникс и Розелия. Ни за что не вспомните, с чем это связано.
1: Не помню, серьезно не помню, давай рассказывай.
0: С игрой? Закончи.
1: Игрой?
0: С какой игрой?
1: Футбол?
0: Покемон Го. Тогда Pokemon Go был невероятно популярен, просто невероятный. И в США был просто всплеск. Буквально там на 1400 позиций взлетела популярность вот как раз-таки этих имен. Pokemon Иви, это было самое популярное имя. Потом Pokemon Onyx и Pokemon Розелия.
1: Вот так дети вырастут и спросят: мам, в честь кого вы меня назвали?
0: Они смартфон открывают и говорят: смотри, да мы столько их нашли. Ты знаешь, мы с отцом...
1: Тебя тоже нашли, да?
0: Неплохо. Ну. Ты наш тайный покемон, и мы нашли Иви тебя в капусте. Классно? Классно, классно. Так, ну и еще теперь серьезная хорошая новость, в том смысле, что все будет в порядке, главное чуть-чуть напрячься. Это был объединенный консилиум медиков из Норвегии, Австралии и США, и они определили, ну, сначала такую печальную тенденцию. Люди, которые проводят практически весь день сидя в офисах и там на прочих работах, в общем, у них риски смертельных заболеваний на 60% выше, чем у тех, кто, в принципе, физически активен. Так вот, чтобы этот эффект нивелировать полностью,
1: так,
0: понимаете, полностью. Угу. Нужна физическая активность на протяжении какого света времени?
1: Ну, пара часов, может
0: один
1: быть.
0: Один час в день. Один час в день, но прям надо напрячься. То есть, например, вы идете с работы час со скоростью 5 километров в час, то есть быстро, да, чтобы вот хоть какое-то было напряжение. И все, и, собственно, то, что вы вредно отсидели целый день, это все пройдет.
1: Но это хорошая новость.
0: Это такая прекрасная
1: несмотря
0: новость,
1: на то, что
0: конечно.
1: 10 лет,
0: она обнадеживающая, во-первых, а во-вторых, я представляю офисного сотрудника, который и так упахался, и такой под ноябрьским дождем со снегом.
1: Ну, пойду!
0: Идет по обочине. Да, вот это все на него сверху, снизу, из боков. Ну, или можно на велосипеде со скоростью 15 км в час. Это действительно работает. В общем, не меньше часа физических упражнений в день, и все сложится. Под какую музыку, вы прекрасно знаете. Радио 7 с вами.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Spin Doctors на радио 7 на 7 холмах, 7.53 в столице. Друзья, и уже минут через 15-20 мы сыграем в «Музыка лета». Да, нас ждет очередной самый летний хит, ну а вас ждет та самая фирменная корзина для пикника от радио 7. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам, седьмым приславшим обязательно сыграем. До конца этого часа танцевальная коллекция. Радио 7, всех с добрым утром.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Пришел Денис Лизин, новости принес. Хотел сказать ничего нового, но каждый раз новое. Доброе утро.
1: Так и будет. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот эксперимент. Давайте будем в курсе. С централизованным получением льгот запустят в трех регионах страны. Для начала это как пилотный экземпляр. В конце этой недели все произойдет. По этому поводу в правительстве сообщили, с августа в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот. Причем то, что называется, будет под рукой, потому что это все на базе портала госуслуг и на базе платежной системы МИР. В частности, если так на практике, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты, в общем, все, кто получает льготы, в личном кабинете на госуслугах просто смогут выбрать свою карту МИР для получения на нее социальных льгот всех. Информация о доступных льготах при этом автоматически подтянется из госинформсистемы, и они будут сразу применяться при использовании карты. Вот, собственно, и весь механизм. То есть гражданам не придется дополнительно вообще предъявлять какие-либо документы, чтобы подтвердить свой льготный статус. Пока что с августа это будет в Ростовской, Тюменской области, в Башкирии. Далее это постепенно будут запускать везде. Черногория определилась наконец. Эта страна введет визовый режим для граждан России. Будет это с ноября. В черногорском МИД подчеркнули, что необходимо им это для полной синхронизации своей визовой политики с политикой Евросоюза. В Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Вот в этих городах уже открылись визовые центры Черногории. Ну и сообщается, что россияне могут подавать заявления на все основные категории въездных документов. Консульский сбор единый сделали для наших туристов, это 35 евро. При этом пока, до конца октября, туристам из России для поездок до 30 дней, до месяца по сроку, виза в Черногорию еще не нужна, а вот с ноября она станет обязательной. А еще не выезжая за границу, мало того, даже не покидая свой населенный пункт, все россияне смогут увидеть туристическую достопримечательность. Ее зовут Луна.

0: Да, она станет именно достопримечательностью, потому что в ближайшие дни объявили, будет не просто полнолуние, а спутник Земли окажется огромным и оранжевым. Астрономы уточнили, Луна, начиная с завтрашнего дня, устроится на небе точно напротив Солнца, и обращенная к Земле сторона будет освещена целиком и полностью, что добавит Луне сочного такого оранжевого цвета. И вот такую крупную, четкую, яркую, подкрашенную ее смогут увидеть жители, еще раз, всей страны, от Калининграда до Владивостока. Астрономы говорят, специальных условий для поездок за город, например, даже не потребуется. Единственное, что может помешать, это тучи. Но тут к синоптикам вопросы. При этом астрономы еще уточнили, что лунный диск будет выглядеть идеально круглым и очень оранжевым. Не одну ночь, а несколько. Так что спокойно наблюдать красивейшее полнолуние можно будет 3 вечера и ночи подряд со среды до субботы. Ждем в Рунете красивых фоток и видосиков.
1: И, как ты сказал, это же путешествие. И мужчины скажут своей женщине: я тебя на Луну возил, я тебе Луну дарил, держи! Спасибо, молодец, Денис, тебе за новости. Приходи обязательно к нам еще. Можешь фотки Луны показать потом еще.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Продолжается утро на Семи Холмах, друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
1: Всех. 28 июля на календаре. Мы с вами в новом часе, где много чудесной и любимой музыки, где наша новая игра «Музыка лета» и наша тема.
3: Да, сегодня отмечается День пиар-специалиста в России. Ну, во-первых, всех с праздником, да, кто работает в этой сфере. Ну, а мы решили, что побудем немного тоже пиар-специалистами и будем рекламировать себя. Ну, вернее, вы себя, а мы это будем оценивать. Смотрите, у вас наверняка есть хорошие стороны. Вот прям задумайтесь, вспомните все плюсы свои нужно перечислить, хорошие стороны подсветить. Можно рассказать и о плохих, мы как-нибудь уж с этим справимся и выдержим. В общем, заходите в социальные сети, рассказывайте. No fighting.

0: Но это не клип был, конечно, реклама бедер Шакиры. Песня так и называется «Hips Don't Lie». Да, это Шакира на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы переходим к вашей саморекламе.
1: Вот мне нравится, что некоторые с такой деловой хваткой подходят очень ответственно к вопросу. Ну, конечно. Ну, а где еще? Нужно зайти в наши социальные сети и хорошо о себе рассказать. Сергей пишет: английский и итальянский онлайн. Ты представляешь? Представляешь, мужчина итальянский преподает. Это
0: и по-русски
1: хорошо
0: написал. Да, вы, конечно, умеете
1: ну, да
0: себя
1: ладно,
0: преподнести.
1: Да. Напишите нам, пожалуйста, как по-итальянски будет Радио 7 самое лучшее. Вот мы сегодня усвоим урок, надеюсь, бесплатно. Но можем, если что, ну, что-нибудь приятное вам, собственно, обратно подарить можем, не можем. Ну, похвалим точно, как минимум. Ну и дальше Сережа рассказывает о том, какая у него методика и так далее, и так далее. Господа, кому нужен итальянский и английский, пожалуйста, к Сергею.
0: Вот Вадим написал сообщение ВКонтакте. Расшифруйте, пожалуйста. Я ноябрьский скорпион, рожденный в год дракона. Кто понял, тот понял, написал Вадим.
1: Хорошая реакция сейчас была такая.
0: А кто понял-то, Вадим, кроме вас?
1: Ну, сейчас кто-то придет, кто поймет. И либо перекрестится и скажет «Свят», либо скажет «Это лучшие скорпионы». Ну, если скорпионы могут быть хорошими. Так, доброе утро всем и всем, кто с семеркой. В глубине души всегда испытываю некое внутреннее превосходство над всеми.
0: Ого!
1: И умное, и красивое. Ну, что тут скажешь? Но скромность, воспитание и образование не позволяют мне это выпячивать. Всем отличного дня и настроения.
0: Как
1: прекрасно
0: зовут эту чудесную звезду?
1: Лютик.
0: Ой, прекрасно. Галина. Я, пишет она, бывший инженер-энергетик-железнодорожник. И тут, смотрите, все меняется. Сейчас я предприниматель международного реферального бизнеса, опыт более 24 лет. Если вам нужен дополнительный доход и импортная качественная продукция для дома, для красоты, для дома и многое другое, то приглашаю к сотрудничеству как клиент или партнера. Здоровье, путешествия, финансы – главные составляющие жизни. Становитесь моим лучшим клиентом, не приобретайте продукцию на маркетплейсах, там много по отделке.
1: Мне кажется, она сейчас записала эту озвучку и будет использовать. Ну, я
0: Галина, пользуйтесь,
1: сделала.
0: Я за вообще, пользуйтесь.
1: Да,
0: особенно
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Как я бренды классно назвал, да? Это вообще прям лучшее, выговорил как мог.
1: Дмитрий пишет, меня характеризует имя мое. Понимаете, да, ты сейчас как-то...
0: Я напрягся.
1: Ведь Дмитрий лучший в стране. Премьер-министр, певец, актер, радиоведущий, он перечисляет, да, и, собственно, муж. Хорошо, ну хорошо.
0: Это приз, все,
1: да,
0: хватит, я не хочу тянуть сегодня. В общем, все, Дим, поздравляем, вот это блестящая игра, великолепно. Все, вот этот человек себя разрекламировал. Кроме шуток, друзья, мы сегодня приз отдадим чуть раньше, поэтому торопитесь, пожалуйста, со своими комментариями, успейте их отправить. Хвалите себя, рассказывайте о том, какой вы замечательный человек. Мы будем итоги подводить в 9:40, потому что в 10 утра у нас гость Паша Артемьев, музыкант, актер и режиссер.
1: Сережа по-итальянски написал, как Радио 7 самое лучшее. Радио, или как, Радио Сетте ля Мигльоре. Хорошо сказал?
0: Нет, тебе надо к нему на курсы.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Black и Wonderful Life на радио 7 на 7 холмах. Но все знают, что жизнь еще лучше летом, с летними хитами и великолепной корзиной для пикника от радио 7. Разыграем ее прямо сейчас.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Мне иногда кажется, что погоду в Москве на сегодня мы себе намолили просто. Сегодня прям хорошо и хочется не сглазить, но уж как получится. Тем не менее, за летнее настроение мы отвечаем, ну, во-первых, музыкой прекрасной, а во-вторых, летними действительно хитами, чтобы создать тот самый, ну, скажу так, по-зумерски, вайб, да, чтобы было лето. Ну, ладно. Ну, хорошо, летнее настроение. Вот мы за него в ответе.
0: Вот как бы ты Красногорск по-зумерски назвала?
2: Вот
0: ну
2: так.
0: Вот и все, да. Здравствуйте, Алия, с добрым утром.
3: Доброе утро!
2: Ух ты! Ничего себе! Так, рассказывайте, во сколько просыпаетесь, а то вот такая бодрая. Мы аж удивились, да, если честно, сильно.
3: 6 утра.
2: Молодцом. Ну ладно, хорошо, и день тогда прекрасный, погода отличная, настроение чудесное. Ой, как здорово! Я думаю, что сейчас все сложится, да, Дим? С таким-то настроением играть, это же самое оно.
0: Это, конечно, а как ты когда в Красногорск звонишь, ты чего ожидаешь? Ладно, Алия, поехали, это отличная игра, летние хиты, все здесь, и мы начинаем. Итак, сегодня у нас самый летний хит, это Ace of Base, Cruel Summer. И оригинал этой песни, между прочим, был записан британской группой Bananarama, вот той самой, которая Venus, помните, стреляла в начале 80-х. Так вот, лирическая героиня композиции тосковала по любимому человеку в жарком летнем городе. Послушайте, как это звучало в оригинале. Вообще другое настроение, просто другое, прям такое меланхоличное. Ace of Base сделали все гораздо веселее. Ну так вот, 15 лет спустя, в 1998 году, как раз таки Ace of Base записали свою версию этого хита. Они сделали легкий танцевальный регги-поп, и все это очень понравилось критикам. Ну и, соответственно, Cruel Summer стала главной композицией на американском альбоме Ace of Base и вернула песню на вершины чартов как раз таки в 1998 году. Что еще в этом году произошло, у нас для вас, Алия, собственный вопрос.
2: Итак, у нас есть 3 варианта. Вам нужно выбрать единственно верный. Остальное мы так немного подрихтовали. Итак, возможно, что в 1998 году вышел фильм «Танец вспышка», он же «Флэш Дэнс». А может быть, это уже второй, да, у нас вариант, вышел первый сингл первого альбома Бритни Спирс «Baby One More Time» и стал хитом во всех странах мира. Ну, здесь, конечно, не поспоришь. Так, третий вариант, что возможно, в 1998 году на РТР показали последнюю серию аргентинского телесериала «Дикий ангел».
0: Ну?
2: Ну?
0: «Камбья долор». Это оттуда?
2: Ра-ра-ра-ра-ра-ра.
0: Мы просто спели. Мы вас не сбиваем, не подталкиваем, ничего. Это просто так, под настроение. Алия, что вам нравится здесь?
3: По логике, в 98 году сколько было примерно Бритни Спирс? Она, по-моему, 82 года. Что то есть творит? Ей было примерно 16.
2: Так.
3: Вот мне кажется, это же та песня, где вот она типа по школе идет, вот эти шкафчики, да, вот это поет, танцует. Это же песня.
0: То есть что, Алия, вы за Бритни Спирс?
3: Я за Брит.

0: Так, первый у нас... Первое.
1: «Танец вспышка», фильм. Потом уже вот второй вариант. «Бритни Спирс». И третий на РТР показали последнюю серию сериала «Дикий ангел».
0: Я за «Бритни».
2: Да и забирайте.
1: Ха, все!
2: Это правильный ответ, да?
1: Второй день подряд. У нас просто супер игроки, супер игры получается. Илья, мы вас от души поздравляем. Все, ваше лето сложилось. И будет оно еще долгим-долгим и красивым вместе с нашей корзиной от Радио 7.
2: Блестящая игра.
1: Блестящая,
2: больше добавить
1: согласна.
2: Нечего. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, Илья. Всего хорошего. До свидания. Друзья, ну, опять же, мы говорим до свидания только Илье. Ну, а завтра в это время играем уже с вами лично. Музыка лета продолжается.
3: Музыка лета на Радио 7.

Ace of Base и Cruel Summer на радио 7 на Семи Холмах. У нас здесь не только летние, но и всесезонные хиты. Вот, например, Дюран-Дюран уже через пару минут. Ну и всесезонный же Владимир Пахомов и наша постоянная рубрика «Говорим правильно» уже очень-очень скоро. 8:21 в столице. С добрым утром.

Дюран-Дюран, What Happens Tomorrow на Радио 7 на Семи Холмах. И мы тоже не знаем, что случится завтра, но точно знаем, какая прекрасная музыка ждет нас с вами до конца этого часа. Итак, команда Berlin.

0: еще классный просто дуэт Келвин Харрис и Сэм Смит. И уже через несколько минут It Feels So Good от Sonic. Восемь 8:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На автозаправках пошло ослабление ограничений по продаже бензина. Наши крупные сети АЗС дают информацию, что запустили смягчение лимитов на отпуск топлива, начали с крупнейших городов и с южных регионов, потому что курортный сезон. В частности, в Москве и Петербурге. Сообщается, лимиты сняли на АЗС «Лукойл». Свободно купить топливо в столице России. Также снова можно на заправках «Тебойл». На АЗС «Газпрома» полностью отменили все лимиты. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М4 «Дон». При этом автоэксперты отмечают, что все-таки полностью отменять лимиты на продажу топлива на всех АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, власти посчитают нецелесообразным. Эксперимент с получением льгот запустят в 3 регионах нашей страны в конце этой недели. И тут, как сообщили в правительстве, с августа в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот на базе портала госуслуг и платежной системы «МИР». В частности, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты в личном кабинете своем на госуслугах смогут выбрать карточку МИР для получения именно на нее социальных льгот. Информация о доступных льготах при этом автоматически подтянется из госинформсистем, и люди будут сразу применять их при использовании своей карты. То есть гражданам не придется в рамках этого эксперимента дополнительно предъявлять документы для подтверждения льготного статуса, пока в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные власти определят границы территории, где запретят продажу табака. Минпромторг потому что подготовил правила, согласно которым регионы и города будут назначать зоны запрета розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотина. Речь идет о границах территорий, запретных у образовательных учреждений, детсадов, школ, колледжей и вузов. Напомню при этом, что с октября вообще в России начнется масштабнейшая реформа табачного рынка. Сначала введут лицензии для торговли никотиносодержащей продукции, а далее с весны, с марта, за продажу таких товаров без лицензии введут уголовную ответственность. И еще с весны регионы получат право запрещать на своей территории полную продажу вейпов. На этом пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Сэм Смит и Келвин Харрис на радио 7 на 7 холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. Рассказывайте, в чем вы беспредельно хороши. В чем вы великолепны настолько, что вами гордится весь мир. Хвалите себя. Сегодня день пиар-сотрудника.
1: Да, ну а у нас есть человек, который беспредельно хорош в русском языке. Владимир Пахомов. Встречаем.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Вопрос от Петра из Смоленска. Моя бабушка, пишет он, большой ковш называла корец, а маленький – корчик. Говорила, что именно так правильно говорить слово ковш. Откуда такое название?
3: Такое слово действительно известно русским говором. Корец в значении ковш в очень многих областях нашей страны это слово используется. Более того, если корец – это ковш, то так даже в диалектах иногда называют одно созвездие. Какое?
0: Большой корец?
3: Большая медведица. Я понимаю. Да, большая медведица. Ну, каков, да, большая медведица. Записано такое было в начале 20 века в Курской области. Так что слово это очень хорошо диалектом известное. И корец, и уменьшительное корчик. И предполагают тут заимствование из греческого языка, где есть слово корос со значением мера. А ковш-то как раз мерил какой-то, отмеряет, да. Так что, скорее всего, заимствование с греческого, слово диалектное, с множеством производных и множеством подзначений, так или иначе связанных либо с посудой, либо с единицей измерения.
1: Спасибо, спасибо большое, друзья. Будем ждать новых вопросов. Заходите, пожалуйста, на сайт radio7.ru и задавайте эти вопросы.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Блин, их Take My Breath Away на радио 7 на Семи Холмах. Красивейшая композиция, но, как всегда, красивой музыки много не бывает. Пора кого-то с чем-то поздравить и какие-то события отметить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. И будем мы сейчас поздравлять прекрасного музыканта. Зовут его Стив Морс. Итак, американский...
0: Знаешь, надо было начать. Заместитель Ричи Блэкмора по административно-хозяйственной работе.
2: Можно и так.
0: По гитарным запилам.
2: Американский гитарист-виртуоз, автор песен, пилот. Несколько раз был признан лучшим гитаристом. Играл в группе Deep Purple с 94 по 22 год. Представляете, какой стаж? Какой стаж? Так, давайте по порядку. Итак, что интересного можно о нем рассказать? Стив получил официальное образование и допуск на управление сложными и военными самолетами. То есть он действительно профессиональный пилот. В период с 1987 по 88 год он разочаровался в музыке и вообще разочаровался в этом музыкальном бизнесе. Устроился вторым пилотом в коммерческую авиакомпанию и перевозил пассажиров. Но однажды ночью раздался звонок от музыкантов, и он в конечном итоге снова взял в руки гитару и вернулся. И присоединившись к группе в 94 году, он продержался в ее составе до 2022, став гитаристом с самым долгим стажем на этом месте. Ну а да, сменил он тогда Ричи Блэкмора, это правда абсолютная. Что еще пишут? Пишут, что читатели издания Guitar Player 5 лет подряд выбирали его лучшим гитаристом года. После чего, тут внимание, организаторы попросили его больше не участвовать в голосовании, чтобы дать шанс другим. Ну и Стив является 7-кратным номинантом на премию Грэмми в различных категориях. Вообще большой молодец.
0: Ну и покинул-то он Deep Purple. Почему? Просто у него жена заболела, и он сказал, я хочу быть с ней. Вот она больна, я буду с ней. Ну, ребят, понимаю, гастроли, записи.
2: Да, вообще.
0: Просто человечище. И, ну, представляете, что такое после Ричи Блэкмора прийти в группу? То есть он свое успел послушать, ему было, мягко говоря, сложно. А при этом он же просто невероятный. Он же просто человек с большой буквы. И, знаете, давайте просто фрагмент послушаем. Это песня Deep Purple «Sometimes I Feel Like Screaming», где он играет вот это невероятное соло.

Там вся песня хороша, он играет и на акустике, и на электрогитаре. Он вообще потрясающий гитарист. Стив Морс, наше вам уважение и благодарность за прекрасные работы. Ну и, между прочим, если, знаете, так вместо офф-топ, после Стива в Deep Purple пришел Саймон Макбрайт. Это тоже потрясающий гитарист. Вот последний состав Deep Purple, он играет сейчас там, и он тоже совершенно шикарен. Ну, а Стива Морза, стоя с уважением, да, поздравляем. Та самая синяя фирменная гитара, я думаю, не менее знаменита, чем Red Special Брайана Мэя. Стив, с днем рождения. Друзья, если у вас сегодня праздник, всей страной присоединяемся. Поздравляем и вас.

0: Maroon 5 и This Love на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, музыка не прекращается, игры тем более. И совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе, где сыграем в поисковую строку. Ну а приз сегодня — два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Заявки, как всегда, принимаем на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7 в столице 852. С добрым утром!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
14: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Сегодня у нас день работника пиар-службы, и Денис Лизин зашел в студию и сказал спасибо мне, что есть я у себя, то есть он поддерживает тему и новости от Дениса Лизина.
1: Продвигаем информацию.
0: Поехали.
1: Да. Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Ситуация с запчастями у нас в стране осложнилась за последние несколько месяцев. Это не констатация, это то, что называется повод, чтобы дальше это обсудить. И это обсудили во Всероссийском союзе страховщиков. Из-за дефицита сообщается топливо, во-первых, то, что есть последние пока, к сожалению, месяцы. Сроки доставки любой буквально автодетали из Китая выросли еще на 10 дней. И это очень серьезно, потому что раньше, в принципе, доставка в основном занимала 2-3 недели. А в итоге теперь почти любая доставка детали для автомобиля превышает месяц. А он именно отведен как пока предел по закону для ремонта по ОСАГО. Плюс к этому из-за событий на Ближнем Востоке логистика, в принципе, подорожала. И это уже привело к росту цен на крупные запчасти процентов на 10. Лишь пока для дорогих, но легких комплектующих для машин повышение в цене незначительное. Но и вот анонсирует тут главное в Союзе страховщиков. Если наша Дума быстро не примет важные поправки осенью, для автомобилистов важные, то стоимость в итоге автогражданки начнет реально расти. В том числе речь идет о том, чтобы узаконить как можно быстрее запрет на выплаты по ОСАГО выше 400 тысяч с 30 дней до 45 срок по ремонту поднять и еще одобрить реформу, которая разрешит в России выдавать вторую автокомпенсацию за износ. Местные власти определят скоро границы территории, где вообще запретят продавать табачные изделия. Минпромторг, потому что подготовил правила, по которым в итоге регионы и города в этих регионах назначат зоны запрета розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, а еще кальянов и устройств для потребления никотина. Речь идет, если конкретно, о границах территорий, которые будут у образовательных учреждений, то есть детсадов, школ, колледжей и вузов. Напомню вообще, что с октября в России начнется, эксперты отмечают, масштабнейшая за последние годы реформа табачного рынка. Сначала в том числе введут лицензии для торговли никотинсодержащей продукцией, а потом с марта за продажу таких товаров без лицензии будут давать реальный срок. И еще с весны все абсолютно регионы получат право запретить тотально на своей территории продажу вейпов. Вот сколько не запрещай видеопиратство. Оно живет и процветает, и следующая новость с одной конкретной цифрой покажет, насколько народ ценит то, что видеопиратство есть. Пока голливудская новинка в виде фильма «Одиссея» по поэме Гомера собирает официальные и умопомрачительные при этом сборы по мировым кинотеатрам, а заодно, не успев нелегально появиться в наших кинозалах, ну, как дополнение к короткометражке, «Слету» стало самым кассовым фильмом в России. По первым же показам пиратскую копию «Одиссеи» выложили в соцсеть, ее тут же посмотрело под 3 миллиона.

0: миллиона зрителей. Речь, кстати, о соцсети X Илона Маска. К Илону есть вопрос. Именно там появился пост с фильмом и подписью. Кто-то загрузил полную версию «Одиссеи», и можно смотреть. Прикиньте!
1: Кто?
0: Не знаем, не знаем. И за 2,5 часа всего публикация собрала более 2 миллионов просмотров. А потом киноленту раз и удалили. Кинокартина, к слову, получила высокие оценки и зрителей, и критиков, если вдруг кто пока не видел, так на секунду. Пока в этом можно убедиться, если вдруг с вами сходите официально в кинотеатр. Ну а потом со временем. Давайте просто констатировать. Все появится на торрентах. Ну потому что видеопиратство еще раз, по крайней мере, пока живет и здравствуй.
2: И, знаете, да, про соцсеть X, по-моему, ты же заходил с новостями, где говорил, что Маск по-своему хочет переснять «Одиссею» с другими актерами.
1: Да, я рассказывала, даже было, было.
2: Или
1: да.
2: Кто-то из вас рассказывал точно. То есть, как же так вышло, действительно, почему именно в этой сети?
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Добрым утром, друзья. Продолжаем «Утро на семи холмах». 28 июля на календаре. И в этом часе, как всегда, много музыки. В этом часе мы сыграем в поисковую строку. Ну и, друзья, в этом часе, как и каждое утро, для вас несравненный, великолепный ведущий, который станут украшением вашего мероприятия, которые безукоризненно могут начитать вам аудиокниги, любые рекламные ролики, которые... Пышут здоровьем, очень-очень юморные, особенно один из них. Да, несмотря на свои почтенные годы, а нам на двоих почти 100 лет, выглядим на 50 на двоих. Это шикарная пара, еще раз говорим, украсит ваш вечер, мероприятие, свадьбу, юбилей. Мало ли, какие у вас события, можем даже в гараж прийти к вам с перформансом. Выбирайте время, столбите свободные слоты, цены высокие. Да, но это стоит каждого потраченного рубля. Записывайте, значит, моя карта привязана к зеленому банку, карта Светы красному банку. Плюс 7 926 130.
1: Это мы так отмечаем день пиар-специалистов в России. Вот это, слушайте, это была великолепная импровизация, Дим. Вы представляете, все же с лету, без подготовки. Вот так и
2: что
1: надо.
2: Что лишний раз подчеркивает профессионализм этих великолепных ведущих, друзья. Плюс 7 900.
1: Так, господа, заходите в наши социальные сети. Призываем вас всячески тоже отмечать день пиар-специалиста. И вот так, вот только что был вот просто филигран, супер пример. Вот так рассказывайте о
2: я
1: себе.
2: Выиграл.
1: Ты уже все в жизни выиграл. А лучший комментарий получит приз.

0: король поп-музыки, автор самого хитового альбома в истории человечества, просто Майкл на радио 7 на Семи Холмах. Ну так, чуть-чуть, знаете, просто скромненько так прошлись по его скромной на самом деле персоне. Ну а сейчас давайте хвалить друг друга. Или вы себя, если говорить точно.
1: Еще мы очень надеемся, что вы попробуете и кофе похвалите, потому что у Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе. Весь июль, тут осталось-то времени не очень много, в кофейнях «Кофепорт» можно попробовать напиток Радио 7. Это будет нежный раф с цитрусовым сиропом, причем на выбор апельсиновым или мандариновым. Ну и музыка для хорошего настроения у нас в эфире, а вот кофе со вкусом Радио 7 в «Кофепорте».
0: Пробуйте, пробуйте. Настолько вкусный кофе, что даже Света футболку поила свою, ей тоже понравилось.
1: А стаканчики какие красивые. Ну, это все сошлось просто.
0: Опять же. Ну, мы переходим к красивым комментариям. Сегодня в день пиар-сотрудника вы хвалите себя. Алексей пишет: «Я умный, красивый, отлично зарабатываю, разбираюсь в искусстве и политике, великолепный семьянин, спортсмен, идеальный человек, один минус, вру много».
1: Ой, классика. Слушайте, а самое интересное, что первое время все писали какие-то своих профессиональных качествах, а потом начали вспоминать дополнительные. И вот Юля пишет: «Я же еще мама троих замечательных детей, бабушка прекрасного внука, жена самого безупречного и святого мужа, хозяйка огорода и пушистых хвостиков».
0: Чудесно. Молодец. Чудесно. Угу. Друзья, торопитесь, кстати, оставлять комментарии, потому что у нас в следующем часе гость Павел Артемьев, музыкант, актер и режиссер. А итоги мы, соответственно, подведем уже где-то через полчаса или минут так через 40. Заявка на победу от Ольги. ВКонтакте она пишет: «Доброе утро». И потом в скобках написала: «Читать с оконьем». Три восклицательных знака.
1: Оль, а ну-ка.
0: Как получится? «Сами мы не местные, из далеких стран, не токма, а как волею родителей привезенные собой пригожи, ростом два аршина семь вершков, бровьми союзные, очами лепы, мозгами богаты, умениями гораздые, хозяйство обучены, нравом задорные, мужа любимши, деток нарожамши, челом бьем бояре, ушибка полутенца, ухота мочи нет».
1: Спасибо за комментарий, прям к окошникам в пол, как говорят. Сейчас, наверное, все очень хорошо.
0: Сейчас открываем, да, там Пахомов пишет: «Срочно отдайте ей приз».
1: Все может быть. Милыш пишет: «Инженер-конструктор по профессии, главный инженер проекта, за спиной около миллиона квадратных метров построенных объектов по моим проектам. Представляете?»
0: Класс.
1: Вообще. Ну и дальше перечисляет, что много чего было действительно за спиной, но при этом был еще и режиссером, и диджеем на радио. Есть диплом бармена. Это все отголоски времен, когда искал себя. Сейчас счастлив в семейном бизнесе и семейной жизни. Мастер шашлыков и барбекю для друзей и коллег.
0: Мастер спорта по шашлыку здесь. Лучше бы вообще вот так сделать. Отличные комментарии, друзья. Но, как мы уже сказали, не видим ваши. Поторопитесь. Через полчаса итоги, а через пару минут играем в поисковую строку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кейти Танстел на радио 7 на 7 холмах. Suddenly I See. 9.14 в столице, как обещали, играем незамедлительно.
1: Поисковая строка радио 7.
2: И сегодня 7-й заявкой прилетела заявка от Ирины из города Торжок. Мы очень любим этот город. Он фигурировал в новостях пару-тройку месяцев назад.
0: Любишь Торжок, возьми пирожок. Здравствуйте, Ирина.
2: Ирина, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну давайте.
3: Доброе утро.
2: Чтобы расслабиться, чтобы вот прям настроиться на игру. Смотрите, сегодня день пиар-специалиста в России. Мы всячески это дело отмечаем у нас в соцсетях. Похвалите себя. Вот какая черта у вас самая лучшая?
3: Ой, я просто хороший человек, что уж говорить.
0: Лишнего. И никогда ничего в жизни плохого не делали?
3: Нет, конечно.
0: Вот без билета ни разу в автобусе не ездили? И даже всегда...
3: Нет.
0: И поворотники всегда включаете? Ой, лукавите,
3: Ирина. Всегда, даже пристегиваясь всегда.
0: Нет, ну даже. Пристегиваться — это жизненно необходимо. А вот поворотники включать, ну тут, знаете, не для всех. Ладно, хорошему человеку хороший приз, но для начала...
3: Я по гороскопу Девы, у меня всегда все точно.
2: Да, эти зануды.
3: Да, совершенно верно.
2: Просто по ниточке, по иголочке, чтобы вот все правильно.
3: Да.
2: Ой, хорошо, люблю очень.
0: Боль в голосе слышна. Муж у тебя Дева по гороскопу, да?
2: Сестра.
0: А, понятно. Ладно, давайте играть. Итак, дорогая Ирина, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Сегодня это вопрос из трех слов. Ну, а это несложно, правда. Сегодня несложно. Вам нужно будет понять, с какого вопроса начинаются все три продолжения поискового запроса и действительно проще простого. Поехали.
2: Футболист в мире. Это вот первая строка была. Второе. ПВП, ну или ПВП, как правильно. Игрок в Майнкрафте. Мамин помощник. Конечно, сынок или дочка. А где бы здесь просто должно быть, Дима?
0: Три слова.
3: Кто самый лучший?
0: Все, вот видишь, Дим, вот правильный ответ. Кто самый лучший футболист в мире? Кто самый лучший ПВП-игрок в Майнкрафте? И, друзья, все, кто сейчас присылает просто вот ленты, комментарии в соцсети, вы правы. Да, сегодня было несложно. А, Ирин, чувствуете радость?
2: Ирин, вы сегодня самый лучший игрок в игре «Поисковая строка». И мы вас от души поздравляем. Вы получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это, кстати, иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Проходит выставка в креативном пространстве «Новый Манеж», вот прямо в самом центре столицы. Ваше приглашение на 1 августа, так что можете потихонечку уже собираться. Ну и в каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия. Мы вас поздравляем. Вы молодец.
0: Шикарно.
2: Молодец.
0: Поздравляем, Ирина. Спасибо за игру.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо. Да, спасибо. Торжок, наш отдельный привет. Любим вас. Надеемся как-нибудь посетить. Блестяще сыграли. Ну и шикарная музыка, как всегда, впереди.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Мадонна и ее Like a Virgin на радио 7 на Семи Холмах. Далее с нами команда Erasure и Татьяна Баранова сольно с рубрикой «Хорошие манеры». 9:20 в Москве. С добрым утром.

И Rage их Always на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучше любимая музыка. И совсем скоро с нами Celine Dion и ее A New Day Has Come.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На автозаправках пошло ослабление ограничений по продаже бензина. Наши крупные сети АЗС дают информацию, что запустили смягчение лимитов на отпуск топлива, начали с крупнейших городов и с южных регионов, потому что курортный сезон. В частности, в Москве и Петербурге. Сообщается, лимиты сняли на АЗС «Лукойл». Свободно купить топливо в столице России. Также снова можно на заправках «Тебойл». На АЗС «Газпрома» полностью отменили все лимиты. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М4 «Дон». При этом автоэксперты отмечают, что все-таки полностью отменять лимиты на продажу топлива на всех АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, власти посчитают нецелесообразным. Эксперимент с получением льгот запустят в 3 регионах нашей страны в конце этой недели. И тут, как сообщили в правительстве, с августа в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот на базе портала госуслуг и платежной системы «МИР». В частности, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты в личном кабинете своем на госуслугах смогут выбрать карточку МИР для получения именно на нее социальных льгот. Информация о доступных льготах при этом автоматически подтянется из госинформсистем, и люди будут сразу применять их при использовании своей карты. То есть гражданам не придется в рамках этого эксперимента дополнительно предъявлять документы для подтверждения льготного статуса, пока в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные власти определят границы территории, где запретят продажу табака. Минпромторг потому что подготовил правила, согласно которым регионы и города будут назначать зоны запрета розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотина. Речь идет о границах территорий, запретных у образовательных учреждений, детсадов, школ, колледжей и вузов. Напомню при этом, что с октября вообще в России начнется масштабнейшая реформа табачного рынка. Сначала введут лицензии для торговли никотиносодержащей продукции, а далее с весны, с марта, за продажу таких товаров без лицензии введут уголовную ответственность. И еще с весны регионы получат право запрещать на своей территории полную продажу вейпов. На этом пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Laidback и Sunshine Reggae на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через несколько минут мы уже подведем итоги этого утра, так что ждем ваш комментарий на тему саморекламы. Расскажите о том, какой вы чудесный человек.
1: Так, ну а на студии появляется чудесный человек, который в рекламе не нуждается, эксперт по этикету Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и у нас на связи Екатерина из Анапы. Она пишет: каждый раз, когда мы приглашаем гостей домой, я думаю о том, как нужно выглядеть хозяевам. В уличной одежде странно, а в домашней слишком неловко, наверное.
3: Ну да, действительно, так иногда. Такие мысли посещают и меня. Поэтому, наверное, идеальным решением был бы какой-то качественный трикотаж, например. Это какие-то мягкие брюки из плотной ткани, например. И рубашка, может быть, там для женщины какой-то повседневное платье, может быть, кардиган, если там он уместен. Ну, то есть, скорее я бы двигалась в сторону трикотажа, хорошего, достойного трикотажа, и отдельно бы поговорила про тапки. Потому что на самом деле с тапками история отдельная. Все-таки совсем босиком, наверное, странно ходить по дому, когда приходят гости, но и в пушистых тапочках там с мишками это тоже вызывает вопросы, если это не совсем теплая, дружеская прям такая компания к нам пришла. Поэтому чаще всего это закрытая домашняя обувь, какая-то аккуратная, элегантная, или, ну, вообще, собственно, можно обойтись носками, и это тоже один из вариантов, особенно если тапки своим гостям мы не предлагаем. Тогда носки хорошо, но лишь бы все-таки что-то на ногах было.
0: Друзья, задавайте вопросы Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Soul Asylum, Runaway Train на Радио 7 на Семи Холмах. Кто успел запрыгнуть в последний вагон, чьи комментарии дочитываем сейчас, и кто выиграл, через мгновение расскажем.
1: Вот прям рядом стоят два комментария. Один от Натальи. Дика печально молчалива, как лань лесная боязлива. Это про меня с точностью наоборот, пишет Наталья. Ну и от Александра мне тоже понравилось. На вопрос, кто твой кумир, скромно отвечаю. Я.
0: Хорошо. Ну это ладно, это ладно. Вот Владимир пишет. Моя фамилия Король, мое имя Владимир, что означает владыка мира, а отчество Николаевич, непобедимый. Значит, в этом конкурсе победил я. Как хорошо, Владимир, что кнопки и решения все-таки мы со Светой будем принимать. Ну, шикарное сообщение, кроме шуток.
1: Вот смотрите, от Лены Кремлевой. Хорошая фамилия тоже, да? Доброе утро всем профессионалам своему делу и тем, кому на 83% сделать хорошо, это недостаточно. Занимаюсь международной логистикой, сотрудничаю с китайскими партнерами. А по второй профессии – педагог, учу детей живописи и истории искусств. Недавно стала вести лекции в Московском долголетии. До пандемии делала туры в Грузию. Волею судеб сейчас начинаю пробовать производство шампуней. Уверена, тут тоже будет успех. В планах женить счастливо сына и еще стать супругой, родить вот желательно двух деток.
0: То есть все у вас получается, все, что
1: вообще
0: вы запланировали, да? Можно какой-нибудь для России изобрести автомобиль хороший, вот и продавать его за вменяемые деньги?
1: А можно, Лен, запланируйте, пожалуйста,

0: Пожалуйста, премию хорошим радиоведущим. Тоже как вариант. Ну, это попроще, чем хороший автомобиль в России.
1: Ты, Свет, не мыслишь стратегически. Она могла бы тебя взять в совладельцы фирмы, понимаешь?
0: Ладно.
1: Ну, ладно, забирай свою премию. Ладно, кто забирает свой главный приз этого утра, друзья? Ну, это у нас Ольга. Там и лайков много, и все прям порадовались за нее. Это то самое сообщение, где она просила читать с оконьем, где мозгами богаты, умениями гораздо, хозяйство обучены. Нрам задорный, ну и там в конце написано: «Чулом бьем, буяре, ушибка, полотенце, охота, забирайте».
0: Полотенце от Радио 7 достается вам, наша хорошая.
1: Умеешь.
0: Ой, на самом деле, правда, мы вас от души поздравляем. Заслуженно абсолютно и по количеству лайков, ну и по нашей реакции в том числе. Спасибо за комментарии. Вам вот наше фирменное прекрасное красивое полотенце.
1: Поздравляем, Ольга, не зря. Ну и вы сегодня тоже не зря себя хвалили, потому что в комментариях весело, да, и все, и максимально, да, легко. Не останавливайтесь, друзья, не останавливайтесь. Дело полезное, продолжайте его. Мы еще час вместе, но в это время мы будем с Пашей Артемьевым общаться, ну и параллельно там краем глаза поглядывать на ваши комментарии. Я думаю, он тоже улыбнется, когда все это увидит. И, конечно, он будет себя хвалить в том числе. Мы ему в этом поможем. Через пару минут давайте гороскоп расскажем на день сегодняшний. В общем, осталось дождаться только всего. Всего того, что лучшее. А лучшее, как всегда, впереди.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Celine Dion, A New Day Has Come. Да, новый день наступил, а вот каким он будет, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Жестко контролируйте. Не выговорила. Бывает температурный режим в помещениях и работу кондиционера. Вот сегодня можно коллегам говорить, мол, я слежу. Да. В общем, резкие перепады воздуха и ледяные напитки могут сыграть злую шутку с овнами, львами и стрельцами.
0: Знаки Земли неожиданно избавятся от навязчивого обязательства или неприятного контакта. Человек или задача исчезнут из расписания тельцов, дев и козерогов сами собой. Остается только ждать.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы столкнетесь с щедростью от сервиса, банка или арендодателя. Близнецы, весы и водолеи. Это событие может сэкономить вам огромную сумму.
0: Знаки воды. День готовит вам встречу с тем, кто станет проводником в совершенно новую для вас сферу. Раки, скорпионы и рыбы. Постарайтесь сохранить контакт. Он может стать началом долгой и интересной дружбы.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. Новости прямо сейчас в студии, как всегда, Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Миноборнауки сообщило о завершении приемной кампании по всем регионам на бюджетные места, бакалавриат и специалитет 29 августа, на магистратуру 20 сентября. Вот именно в эти числа закончится, полностью целиком зачисление абитуриентов во все университеты. Что касается платных мест по всем направлениям, вузы тут устанавливают традиция дату окончания приема заявлений от абитуриентов сами, но это все равно в любом случае, опять же, до 20 сентября. И еще, что касается на перспективу в будущем учебном сезоне, вот уже, допустим, в следующую как раз приемную кампанию заработает цифровая платформа «Университеты». Это чтобы абитуриенты вообще проходили весь процесс поступления в онлайне. А потом до 30-го года закончится по регионам переход всех вузов на новую модель образования. Напомню, главное, вместо форматов бакалавр и магистр введут базовое высшее образование и специальное. Запуск рынка криптовалют в России становится делом ближайшего будущего. Это потому, что в Центробанке сообщили, закончена вся работа над проектами нормативных актов именно для запуска организованного рынка крипты у нас в стране. В частности, ЦБ детально уже проработал условия для проведения торгов цифровыми валютами. Это внесут в правила биржи, и она начнет рассчитывать и рыночную, и среднюю цену на крипту. Плюс ЦБ сформулировал требования к цифровым депозитариям, которые в итоге будут вести учет всех криптовалют и цифровых прав инвесторов, и минимальный размер капитала у участника будущего такого официального крипторынка в России, тоже важно по цифрам, должен быть не менее 50 миллионов рублей. Ну а кому вместо крипты ближе деньги реальные и, скажем так, осязаемые, сейчас будет новости из нашей непостоянной рубрики «Купите лотерейку». И тут пришло сразу несколько любопытных сообщений. Вот, допустим, первое. Россияне всего за полгода выиграли именно в государственной лотерее более 31 миллиарда рублей. Второе — лидером по числу победителей с призами от 1 миллиона за одну лотерею. Лотерейку стала Москва. Таких счастливчиков сразу оказалось 106. Потом идет Кубань, 36 таких победителей. И Санкт-Петербург, 35 выигравших. В пятерку заодно в этом плане вошли еще Свердловская, Московская, Новосибирская области. Ну а в десятку регионов с наибольшим числом победителей лотерей вот за последние месяцы еще попали Пермские, Красноярские края, Воронежская, Нижегородская, Ростовская области, Югра и Татарстан. Ну и третье сообщение в этом плане, и оно самое интересное. В стране всего за 6 месяцев последних появилось 655 новых лотерейных миллионеров. Математика простая. Это в среднем по 25 лотерейных миллионеров новых в неделю или по 3-4 новых миллионера из-за выигрышных лотерей каждый день.
0: А остальные проиграли, да, Денис?
1: Да!

0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. И снова с добрым утром, друзья. Да, это утро на Семи Холмах. Как всегда, впереди много чудесной музыки. И, как мы уже несколько раз говорили, друзья, в этом часе у нас с вами гость. Музыкант, актер и режиссер Павел Артемьев. Готовы встретить?

0: Анна Молодцова.
1: Друзья, доброе утро. И как мы обещали, у нас в последнем часе «Утро на семи холмах» гость. Сегодня это музыкант, актер, режиссер Павел Артемьев. Павел, именно в этом порядке, да?
2: В этом, в первую очередь, музыкант, конечно, да. Доброе утро.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, до нас тут дошли слухи, что вы любите «Радио 7». И дошли слухи, что вы хотели побывать у нас в гостях. И
1: то получается,
3: что да, сейчас мечта сбылась,
2: да,
3: практически, да?
2: Да, конечно, конечно.
3: А как, давно вы а как давно вы слушаете «Радио 7»?
2: Ну, мне кажется, с тинейджерства какого-то. Сколько лет радиостанции?
3: Почти 35.
2: Почти 35 лет. Ну, так что это абсолютно, абсолютно точно возможно. Я помню, что, мне кажется, я делал уроки под «Радио 7» и заставку «Радио 7» на «Семи холмах», я помню, очень хорошо.
3: Так, погодите, если делали уроки под «Радио 7», как вы в школе учились?
2: Очень по-особенному.
3: Ну, скажите, что хорошо.
2: На сплошные семерки.
3: О, красиво сказано, красиво, мне нравится.
2: Отмазался, да.
3: Ну, а есть ли среди песен, вот, которые звучат сейчас у нас, какие-то композиции, которыми вы особенно, ну, я уж не знаю, можно ли употребить слово «восхищаетесь», но вот которые вас радуют?
1: Что радует всегда?
3: Ну, да.
1: Да, вот вы услышали, говорите, о, это здорово, это
3: мое.
1: Отлично. Моё. Прям можете списком.
2: Прям списком можно. Хорошо. Очень, очень радует, вы знаете... Да нет, но на самом деле, я это музыка, на которой я воспитывался, и очень... Это и Eurythmics, и Sting, и прочие полицы.
1: Главный кумир есть какой-то? Вот группа или исполнитель, который не надоедает никогда?
2: Нет.
1: Все надоедают все-таки?
2: Конечно.
1: Ну, потому что музыкант, в первую очередь, видите, актер, еще и режиссер.
2: Ну, просто это все засушено до дыр в какой-то момент было, и у меня есть эта маниакальная особенность. Если мне что-то нравится, то я слушаю без остановки до того момента, пока меня не начинает тошнить уже немножко от этой песни. Поэтому, конечно, я все это ужасно люблю, но иногда надо отдыхать.
1: Абсолютная классика музыканта. И все-таки вы, в первую очередь, музыкант, потом актер, и все-таки потом режиссер.
2: В общем, да.
1: Ну все, договорились.
2: В таком порядке, да.
1: Все, мы
2: даже,
1: тогда...
2: даже в хронологическом.
1: Тогда мы будем считать, что познакомились. Друзья,
2: да.
1: Сейчас возьмем небольшую паузу, послушаем хорошую музыку, в том числе и приятные Павлу треки, и вернемся сюда, в студию, в «Утро на семи холмах».

0: Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. По-прежнему в студии наш гость Павел Артемьев, музыкант, актер и режиссер. Еще раз вас, Павел, приветствуем в «Утренней семи холмах». Ну и прекрасно, во-первых, мы все знаем, что ваша карьера и наше с вами знакомство было как с участником «Фабрики звезд».
2: Да.
1: Да. Вот тогда вы стали музыкантом.
3: Или раньше?
2: Нет, музыкантом-то я стал, сколько я себя помню, точно не скажу, но учиться музыке я стал лет там с 3-4, наверное. Когда идут в нулевку.
3: Ну, где-то в 4 класс, года, да, на самом деле.
2: Около 4
3: лет. А что сподвигло? Вот как это проявлялось?
2: Или
3: там мама заметила, такая, о, хорошо поет.
2: Но как мне рассказывают, я сказал, что хочу научиться играть на дудочке. Видимо, я увидел музыкантов, и вот меня отдали.
1: В итоге чем вы владеете сейчас?
2: Я по образованию изначально тромбонист, но и могу играть на клавишах, на гитаре, на бас-гитаре.
3: На дудочке.
1: Да, дудочка в тромбон трансформировалась.
3: Нужно понимать, что тромбон — это огромный музыкальный
1: инструмент. А вообще, о тех временах? Да. Какие воспоминания? Вот тот же период «Фабрики звезд».
2: Воспоминания, ну, разные.
1: Нет, ну, больше все-таки хорошего. Или вы злопамятный человек?
2: Да нет. Но, конечно, в любом случае больше всегда хорошего. Мне кажется, наша память так устроена, что защитный механизм и все страшное, негативное как-то запрятывает куда-то. А поэтому больше все равно хорошего всегда.
1: Ну хорошо, вот это хорошее закончилось.
2: Да.
1: И вы остаетесь один.
2: Так.
1: Да? Все, вы... Все,
3: четвером.
1: Фабрика кончилась. Нет, он остается один. Мы уже про этот период говорим. Страшно было? Каково это? Или, наоборот, это возбуждение, когда кажется, что сейчас будет что-то новое?
2: Да не страшно. Я с таким удовольствием занимаюсь любимым делом. И один, это громко сказано, все равно я в компании коллег по группе, которые у меня сейчас, и не только музыкальные компании. Ну, в общем, не страшно, дико интересно, и я горячо люблю это все.
3: Смею да. предположить, что Павел Артемьев в группе «Корни» и Павел Артемьев уже в своем проекте — это два разных человека.
1: Так он и называется Артемьев.
3: Ну,
1: да?
3: Это понятно, да. Но я с точки зрения музыки, с точки зрения какого-то посыла, там, я не знаю.
2: Но я бы не сказал, что это прям кардинально разные люди. Я некоторое время, первое время пытался убежать от образа парня кудрявого, картавого из бойсбенда под названием «Корни». И сам себя даже убеждал, что немножко это не я, там, тра-ля-ля. Но как-то с возрастом приходит осознание, что это, конечно, глупости, и надо себя учиться принимать во всех ипостасях. И, конечно, это я тоже. Но просто вот при этом организм меняется, человек взрослеет, рослеет, творчество меняется вместе с этим, и в общем, я да не я. Не знаю.
3: Вот, к слову сказать, группе Артемьев уже 15 лет, если я не ошибаюсь.
2: Даже чуть
3: верно?
2: Больше. Даже уже
3: побольше?
2: Скоро будет, да. А будет 16, да, да.
3: А вы представляли, когда, собственно, начинали проект, что это вот игра в долгую, что это настолько затянется?
2: Я думаю, что я бы не называл что-то своей фамилией, если бы не верил в игру в долгую, потому что закрывать или заканчивать проект, который называется «Артемьев», это странно.
1: Ну, да, это как с детьми, согласен.
2: На крест.
3: Навсегда,
2: да. Все. Нет, конечно, можно поставить на паузу что-то, наверное. Вот, да, так что, конечно, я изначально понимал, уходя из эстрадной такой музыки, я понимал, что хочу заниматься чем-то другим. Но другое дело, что я в своей группе постоянно нахожусь в каком-то поиске и могу себе его позволить из-за того, что я могу менять жанры. Тут гораздо больше свобода. Я не работаю в большой организации там под началом чьим-то, а работаю, в общем, в свободных отношениях с самим собой.
1: Ну, мы тоже сейчас поставим наш разговор на паузу и Хорошо. Вернемся после отличной музыки. Друзья, Павел Артемьев сегодня гость «Утро на семи холмах».

0: Кузнецова.
1: Друзья, с добрым утром. Это «Утро на семи холмах», и в этом часе у нас гость Павел Артемьев, музыкант, актер, режиссер. Павел, здравствуйте еще раз.
2: Доброе утро.
1: Мы, конечно, о музыке в первую очередь.
3: Да, конечно, о музыке, безусловно. Правда, я сейчас видела, что Павел в такт музыке, собственно, покачивал головой, и хочу спросить, ну, такой достаточно странный вопрос. Пританцовываете, когда что-то слышите, если нравится? И вообще, любите ли вы танцевать? Вот так вот.
2: Я, наверное, люблю танцевать, но я точно абсолютно отдаю себя отчет, что я делаю это не очень хорошо. В общем, я деревянный достаточно человек. Хотя в одиночестве я могу и потанцевать как-то, и это весело, и здорово. Но я, как бы, видя себя со стороны, понимаю, что я какой-то деревянный, непластичный. У меня такое ощущение.
1: Публичный человек любит одиночество.
3: Мы не верим. Мы не
2: абсолютно
3: верим, ну ладно.
1: Павел, тогда давайте еще о музыке. С кем из известных музыкантов, может быть, в плане мечты вы хотели бы записать совместный трек, что-то такое сделать, поработать?
3: Да.
1: Ну, у нас же есть много примеров там отечественных исполнителей, которые записывали треки с совершенно невероятными людьми. Алсу и Бон Джови, например. Living on a Prayer у них есть версия.
2: Погоди, серьезно?
3: Да? Слушай, а ты сейчас спрашиваешь про тех, которые, ну,
1: не
3: сейчас
1: важно,
3: живут,
1: не важно, не
3: или
1: важно.
3: Вообще все?
2: Просто, вообще все?
1: Без разницы, вообще мы фантазируем.
2: Все. Вообще все, но вы расширили список. Это сложно совсем так. Ну, с Бьорк, например, с удовольствием.
1: О, вот это выбор.
2: Интересно было бы.
3: Еще?
2: Тишина повисла. Что дальше
1: делать? Я просто себе не представляю, как бы вы звучали вместе.
2: Я тоже, потому и интересно.
1: В этом, да, в этом-то, конечно, и смысл. Кто еще?
2: Ну, с каким-нибудь великими, вечными тоже было бы дико интересно. И хотя бы познакомиться и за ручку подержаться Полу Маккартни было бы круто.
1: Всем хотелось бы.
2: Хотелось бы,
1: да. Понятно. А в итоге, может быть, знакомством с каким музыкантом вы гордитесь? Вот кто для вас путеводная звезда? Из ваших близких, знакомых, может быть, не близких? Может, у вас есть кумиры по переписке, я не знаю?
2: Нет таких, честно говоря. Не сотвори себе кумира. Да я горжусь знакомством со всеми своими друзьями. А так, чтобы вот гордиться... У меня и автограф-то раз-два я обчелся. Никогда не было этого.
1: Хорошо, чьи это автографы?
2: Список такой, небольшой. В детстве, совсем в раннем, Михаил Плетнев, пианист, на пластинке, меня подвели к нему. Не то, чтобы я прям мечтал, видимо, но подвели, я вот взял его автограф. А есть автограф, не помню, третий, но Нарштейна есть автограф, «Ёжик в тумане». И вот третий не помню. Но у меня появился еще автограф Ринго Старра.
3: Да.
1: Лично для вас, Ринго?
2: Мне лично.
1: А,
2: для
1: передали
2: меня.
1: Вам?
2: Мне передали.
1: То есть на пластинке это?
2: На кассете.
3: Супер.
2: Да, это у меня
3: супер
2: стоит.
3: Вообще.
2: Он у меня стоит на полочке. Да, это роскошный подарок.
1: Так, к этой минуте лучше ничего не будет. Давайте возьмем паузу. Друзья, Павел Артемьев у нас в гостях. По музыке поговорили. Сейчас поговорим про Павла как про актера. Буквально через пару минут.

0: Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Продолжается самое доброе утро на Семи холмах. По-прежнему в студии актер, теперь уже музыкант, режиссер Павел Артемьев. Мы поговорим о вашей театральной карьере. Снимаетесь ли вы в кино? Где вас можно увидеть?
2: Можно увидеть в студии радиостанции 7 на Семи холмах.
3: То есть вы сейчас играете? Это у нас актерская игра перед нами сейчас происходит?
2: Да, конечно, мы же все время играем. Но если без шуток, я играю на сцене Театра наций с большой радостью в спектакле «Цветет миндаль» про Андрея Вознесенского, роль, собственно, Вознесенского.
1: Сложно? Вы играете Вознесенского?
3: Ну, сложно да. Дается?
2: Местами дается не просто, но тоже с удовольствием, так что интересно.
3: А что самое вот сложное? Вот вы музыкант. Мы сегодня половину эфира говорили о том, что саму градацию музыкант вы ставите на первое место. И вот мы сейчас говорим о вас как об актере. И наверняка с какими-то трудностями, да, при смене вот этого амплуа вы сталкивались. Что тяжелее всего дается?
2: Я бы не хотел себя ограничивать просто одной из ролей своих каких-то социальных, но я ставлю на первое место роль музыканта просто потому, что я действительно, сколько себя помню, я занимался музыкой. А так, в какой-то момент просто появилась в моей жизни актерская деятельность. Меня позвали играть в театр. Это было уже довольно давно, мне кажется, тоже уже около 16 или 17 лет назад. И за это время там уже много-много спектаклей было. Просто в данный момент это 1-2 спектакля. Еще есть один спектакль в театре «Практика». Но какие сложности... базовые сложности, просто репетиционный процесс, находить как-то образ и выходить на сцену, даже если тебе плохо.
3: Вот так, а есть какая-то роль, которую вы бы мечтали сыграть?
1: Отлично, кстати. Кем вы себя видите на сцене?
3: Да? Многие-то
2: кем вы себя видите через 10 лет? Не было никогда таких вот конкретных желаний сыграть какую-то конкретную роль. Но если говорить про Гамлета, я бы не отказался, если бы меня куда-то позвали сыграть Гамлета. Это интересно, потому что мне как раз интереснее всего всегда был какой-то надлом.
1: Драматический персонаж.
2: Драматический персонаж, да. Какой-то конфликт внутренний, острый конфликт. Это мне всегда интереснее всего.
1: Теперь про режиссуру расскажите.
3: Да, обязательно.
2: Но в режиссуре я совсем недавно, я только-только начинаю, и тут, конечно, еще громко мне себя называть режиссером, но вот уже вышел первый пока что короткометражный опыт мой, его можно на платформах
1: это именно кино?
2: Смотреть. Это кино, да, называется «Главное к этой минуте». Мы с другом, с моим Сашей Алябьевым написали сценарий, я его снял, снялся там и написал туда музыку. И, в общем, вот так вот. Премьера была в том году на фестивале «Короче». Очень я его люблю. Такой вот фильм.
1: Будем смотреть, Павел. Пока
2: пожалуйста.
1: Будем слушать музыку и скоро вернемся. У нас будет заключительный блок этого милого утреннего интервью с Павлом Артемьевым.
2: Спасибо.

0: Руслана Молодцова. Радио
1: 7. Друзья, утро на семи холмах. Мы в финале, и актер, режиссер и музыкант Павел Артемьев по-прежнему с нами в студии. И давайте о музыке все-таки еще поговорим. Вы себя позиционируете в первую очередь как музыкант. Вы, ужасное словосочетание, лидер группы, да? Лидер группы Артемьев. И тем не менее, Павел, у вас вышел EP, мини-альбом. Сейчас он есть, опять же, на всех площадках, потому что мы успели ознакомиться, послушать перед тем, как вы пришли. Чем гордитесь на этой пластинке?
2: Ну, я в целом безумно рад ее выходу и горжусь, громкое слово, но я просто люблю горячо эти песни. И долгое время мы работали над ними, всем коллективом.
1: Они прямо разные все.
2: Разные,
1: они прямо
2: да,
1: разные.
2: Но все равно есть общий знаменатель какой-то. И
1: голос?
2: Называется «Голос», в первую очередь, да. «Голос», тематика, лирическое нутро, мое все равно никуда не денется. Называется он «Нокаут», если что. Так что действительно послушайте, если будет желание. Вот, я как-то очень люблю эту пластинку.
3: Какая песня самая любимая?
1: Сейчас он скажет «Все, Свет».
3: Ну нет, нужно выделить одну.
2: Ну бывает, по настроению меняется. Вообще «Нокаут» люблю больше всего, но еще «Обними» очень хороший.
1: Так, по-моему, это первые и третьи треки.
2: Первый, второй,
1: точно. Да, я помню, что где-то прямо вот на старте все это
2: спасибо,
1: и было. Так, вот слушайте, а мы уже почти на финише. Павел, нам нужно почти сказать какое-то приветственно-прощальное слово, громкое. Приглашение на спектакли, приглашение на концерты. Все в ваших руках.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Хорошего вам дня, в первую очередь. У нас же только день начинается. Угу. И приходите действительно на спектакли в Театр нации, приходите на концерты группы Артемьев, слушайте самую разную музыку и вообще живите свою лучшую жизнь.
1: Ну, а мы тогда предоставляем красиво Павлу возможность красиво завершить этот эфир. Какой песни, Паш?
2: Пусть будет Робби Уильямс «Feel».
1: Почему именно она?
2: Люблю Робби Уильямса.
1: Спойте кусочек.
2: I just wanna feel real love. Вот это.
1: Feel the home that I'm leaving дальше.
2: А я не помню дальше.
1: И достаточно, я шучу. На этом, друзья, в целом достаточно.
3: Супер.
1: Спасибо огромное, Павел Артемьев.
2: Спасибо.
1: Музыкант. Актер и режиссер был сегодня у нас в гостях в «Утре на семи холмах». Ну и вам, друзья, огромное спасибо. До встречи. Пока.
3: Пока.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna,

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. На автозаправках по стране пошло ослабление ограничений в плане продажи бензина. Крупные российские сети сообщают, АЗС еще не все, конечно, но большинство запускают смягчение лимитов на отпуск топлива. Начали с крупнейших городов и южных регионов, потому что все-таки сезон отпусков. В частности, в Москве и Петербурге, сообщается, лимиты сняли на АЗС «Лукойл». Свободно купить топливо в столице России. Также снова можно на заправках «Тыбойл», на АЗС «Газпрома». Полностью убрали лимиты по продажам в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на Кубани, на Ставрополье, а также на федеральной трассе М4 Дон. При этом автоэксперты отмечают, полностью отменять лимиты на продажу топлива на всех АЗС по стране до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, власти, скорее всего, посчитают нецелесообразным. Эксперимент с централизованным получением льгот запустят в трех регионах страны в конце этой недели уже. Как сообщили в правительстве, с августа в Ростовской, Тюменской областях и в Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот, то, что называется, прямо под рукой, на базе портала госуслуг и на базе платежной системы МИР. В частности, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты, льготники в целом в личном кабинете на госуслугах смогут выбрать карту МИР для получения на нее в

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
3: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь «Т».
9: И в этом весь «Ты».
11: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: В конце каждого.

0: Москве 5 вечера. И главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин ожидает прихода опытных сенаторов после выборов 20 сентября, нацеленных на развитие страны и достижение национальных целей. Об этом президент заявил в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он поблагодарил спикера и сенаторов за активную законодательную работу и напомнил, что Верхняя Палата Парламента не только одобрила свыше 300 законов, но и самостоятельно выступала с инициативами по ключевым для страны вопросам. Матвиенко, в свою очередь, отметила, что в единый день голосования обычно обновляется от 20 до 30% состава Совета. Это позволяет привлечь новых представителей регионов со свежим взглядом. Wildberries выплатила свыше 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак вооруженных сил Украины на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили уже 21 июля. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек. В заявлении компании отмечается, что Wildberries продолжает оказывать всестороннюю поддержку и остается на прямой связи. С середины июля беспилотники атаковали несколько складов Wildberries, в том числе в подмосковной Электростали, Тамбовском, Котовске, Краснодаре и Ставропольском, Невинномысске. После этого маркетплейс ввел для продавцов скидки на хранение товаров. 22 июля основатель компании Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. Visa в ближайшее время уволит более 2500 сотрудников. Это составляет примерно 7% штата компании, сообщает Bloomberg. Сокращением персонала платежная система пытается повысить

0: Кого важна с другими, которые сегодня преподают в средней школе.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Друзья мои, а день-то какой сегодня? День загадывания желаний на календаре, да. Так что давайте не будем манкировать возможностью и этим вечером поназагадываем себе всякого с избытком. Ну, а вдруг и правда сбудется? Кто же его знает, да? Ну, а если вдруг вы желаете лучшей музыки на все времена, то вы по адресу, мы вам ее уж точно обеспечим. А еще во второй половине часа обсудим жизнеописание кого-то из великих, которое случится в рубрике «Человек с большой буквы». Ну а пока же, всем привет и пусть, как всегда, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Лана Дель Рей и The Weeknd сейчас на Радио 7 своей песней лишний раз напомнили о том, что жить нужно здесь и сейчас, в моменте. И откладывать это мероприятие категорически не стоит. Вот мне кажется, действительно так, но тем не менее, по статистике, которую представили психологи, около 30% россиян в той или иной степени имеют признаки синдрома отложенной жизни. Да, так что наслаждаться моментом эта категория граждан категорически не готова. Вот имеется такой синдром, при котором человек, знаете, живет как будто с ощущением, что настоящая, полноценная жизнь начнется позднее, после какого-то переломного события. Не знаю, там, погасить кредит, похудеть или еще что-то. Но текущие возможности для радости таким образом воспринимаются как черновик, подготовка к чему-то более значимому. Но таким образом ведь не равен час, всю жизнь можно готовиться, а жить когда, спрашивается. Ну, сомнительное удовольствие, правда. Так что давайте действительно жить здесь и сейчас и обязательно получать от этого удовольствие. Ну, тем более, что здесь и сейчас вы слушаете Радио 7, а значит, все как минимум не так уж и плохо. Добрый вечер.

M People на радио 7 только что воспевали, скажем так, потребность человека в любви. Ведь и правда, согласитесь, наверное, каждому хочется, чтобы рядом была вторая половинка, с которой радость испытываешь вдвойне, а неприятности как будто кажется в два раза меньше. Но, тем не менее, вот как показывает последняя перепись населения, около 40% россиян на данный момент одиноки. Мне кажется, что статистика откровенно ужасающая, если честно. Причем так называемого осознанного одиночества среди этих 40% практически кот наплакал, буквально на уровне арифметической погрешности. Большинство граждан заявило социологам, что, ну, не складываются как-то эти ваши амурные отношения. И вот ученые утверждают, что если вы хотите эту ситуацию как-то переломить, то срочно начинайте говорить о своих чувствах. Прям вот понравился вам человек, не молчите. Потому что нейробиологи настаивают, когда человек узнает, что кому-то он нравится, то какая-то его часть начинает любить в ответ. Так что долой страхи и сомнения, мне кажется, все у вас получится. Даже не кажется, я в этом уверен. Ну а далее обязательно послушать получится Post Malone. А прямо сейчас Mel C на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Вот как вы думаете, что такое хлебная ягода? Ну, вряд ли что-то очень вкусное, правда? Такое и представить себе тяжело. Впрочем, он, думаю, запросто и представил бы. И нам бы во всех красках еще рассказал. Кто он, спросите вы? Рэй Брэдбери. Человек удивительного воображения. Ну, а хлебная ягода, как вы наверняка уже догадались, это перевод фамилии великого писателя на русский язык. Еще при жизни Рэй стал легендой и получил культовый статус. Таланты и уникальные способности он открыл в себе еще в детстве. Источником вдохновения для начинающего писателя стал знаменитый битник Берроуз. Тогда еще 20-летний Брэдбери настолько проникся творчеством маститого коллеги, что даже написал продолжение книги «Великий воин Марса» Эдгарда Берроуза. В общем, еще до окончания школы Брэдбери понял, что хочет стать писателем. Тогда он и взял себе в привычку каждый день писать не менее 1000 слов. Окончив школу, будущий классик не нашел денег на колледж, но не сильно расстроился. В одном из интервью New York Times Брэдбери говорил, что не верит в колледжи и университеты и сам считает, что окончил библиотеку, которую посещал 3 раза в неделю на протяжении 10 лет. Кстати, одним из любимых авторов Рэя был Достоевский. Самый известный роман Брэдбери, конечно же, «451 градус по Фаренгейту». Однако, пожалуй, лучшая книга для знакомства с творчеством писателя — «Вино из одуванчиков». Свои черты Рэй воплотил в образах братьев Тома и Дугласа. Он вообще любил использовать образы близких людей, воплощая их черты в своих героях. Всех, кроме отца. Лишь после его смерти ему был посвящен сборник рассказов «Лекарство от меланхолии». Брэдбери написал в книге «Отцу с любовью, проснувшийся так поздно и даже удививший его сына». Рэя Брэдбери не стало 5 июня 2012-го. Цитирую его книгу «451 градус по Фаренгейту», «В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на 10 миллионов прекрасных поступков». Рэй Брэдбери. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

Группа Blue на радио 7. All Rise. Так называется песня, что по-нашему получается как «Всем встать». Ну, собственно, да, друзья мои. Всем встать и с вещами на выход. Получается так. Во всяком случае, время к этому откровенно располагает. 17:47 уже в столице. Совсем скоро можно будет побросать.

0: взять весла любимых галер и отправиться на свободу с чистой совестью. Ну и на ход ноги послушаем S-Club 7. И прямо сейчас сэр Элтон Джон здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
10: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве без 1:06 вечера. А вот и долгожданные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Более 1600 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, помогают России в украинском кризисе, могут попасть в черный список Евросоюза. Как сообщает Bloomberg, это будет самое большое количество фирм, внесенных в санкционный список в рамках одного пакета мер. Совокупный годовой оборот целевых компаний, как выяснило агентство, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более 250 000 человек. Financial Times, в свою очередь, пишет, что ЕС близок к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов санкций против России. Это связано с неспособностью европейских стран согласовывать наборы таких ограничений. Wildberries и Озон установили единый срок выплат продавцам маркетплейса. Исполнили предупреждение антимонопольной службы. Деньги за реализованные товары должны поступать продавцам не позднее, чем через 30 календарных дней после продажи, сообщает ТАСС. Кроме того, с 31 июля Озон заменит отметку «Оригинал» в карточках товаров на «Бренд проверен». ФАС пояснили, что новая формулировка точнее отражает проводимую площадкой проверку. Компании также отказались от привязки тарифов на логистику к стоимости товара. Добавлю, что ограничение комиссии маркетплейсов сейчас прорабатывается в рамках изменений в закон о платформенной экономике. Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. В целом, за текущий год общий объем выплаченного кэшбэка может превысить 473 миллиарда рублей – что будет сопоставимо с показателями прошлого года. Для большинства россиян ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий доход, выяснили социологи. Кроме того, респонденты отметили адекватность руководства и поддержку коллег. Следом за ними идут гибкий график или работа из дома. Опрос также показал, что средний уровень счастья на рынке труда в России составляет 4 из 10. Лидерами в этом стали жители Татарстана и Башкортостана почти с 5 баллами.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну вот, вроде бы и все. 18:02 в столице. Можно уже, наверное, подвести жирную такую черту под очередным, на этот раз вторым рабочим днем на неделе. Так что, друзья мои, начинаем лучшую часть этого вторника, которая, по идее, должна быть наполнена чем угодно, только не работой. Вот опять же, дело, конечно, временное, и потехи часок выкроить необходимо. Так что давайте немного поиграем. Играть изволим, как всегда, в третий лишний. Это случится в ближайшую четверть часа. А во второй его половине самый трепетный тревел-эксперт обозримой части вселенной Ольга Яковина появится в студии.

случилось. Пронырливые деятели неплохо так смогли подзаработать. Вот, например, один художник из Соединенных Штатов сделал 30 тысяч долларов на мусоре с этой вечеринки. Представляете? Он собрал всяческие мелкие отходы, расфасовал их по маленьким прозрачным контейнерам и выставил на продажу. Каждый кубик, на минуточку, по 25 долларов, и вся партия была за считанные часы распродана. Ну, а мы же давайте приступим к игре «Третий лишний». И тут уж точно никакого мусора, только достойный подарок победителю. А на кону сегодня два приглашения на выставку. «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, который предлагает новый взгляд на творчество автора легендарного рабочего и колхозницы. Поэтому, друзья мои, если вы хотите все увидеть своими глазами, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто умудрится прислать, как всегда, седьмое, встретимся в эфире уже через несколько минут. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, играть изволим. Сегодня претендовать на подарок от любимой станции будет Анастасия из Москвы. Анастасия занимается тем, что иностранные языки преподает. Добрый вечер, Анастасия. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте.
1: А какие языки преподаете, если не секрет?
2: Английский язык преподаю.
1: Ну, тогда good evening, как говорится. Анастасия, а вот скажите, пожалуйста...
2: Good evening.
1: Да, с английским, я понимаю, у вас все прекрасно. А вот как с ботаникой дела обстоят?
2: О, с ботаникой? Uh-huh. Вот, не знаю, давно, со школьных времен, я не помню.
1: А вот мы сейчас проверим, насколько вы помните. Вот скажите, пожалуйста, Анастасия, какое из трех слов не является ягодой? С точки зрения ботаники. Mm-hmm. То есть две ягоды, одна не ягода. Что именно, скажите, пожалуйста. Баклажан, банан, арбуз. Что из этого не ягода? Баклажан.
2: Не ягода.
1: Да, баклажан, так. Банан, ага. Арбуз.
2: Арбуз тоже ягода.
1: Прям 100%?
2: Так. Да, арбуз точно ягода.
1: Так, ладно.
2: Так, баклажан или и банан. Банан.
1: Угу.
2: Так, баклажан овощ, а банан фрукт, это я так думала.
1: Ну, потрясающая логика, но, Анастасия, вот знаете, да. Наша игра призвана эту логику порой даже посрамить, быть может. Поэтому ответ может быть крайне неожиданным, наверное, а может быть и нет. Итак, баклажан, банан, арбуз. Что лишнее, что не ягода? С точки зрения ботаники.
2: Что не ягода?
1: Что не ягода?
2: Ну, раз, пусть два, будет банан.
1: Банан. Поздравляю, Анастасия. Это абсолютно неправильный ответ. Ну, потому что банан, с точки зрения ботаники, это самое, что ни на есть, ягода. Да.
2: Ага, интересно.
1: Угу. А вот знаете, что интересно еще? Интересно, что же все-таки не ягода из двух оставшихся? Баклажан или арбуз? Вот об этом, с вашего позволения, я спрошу наших слушателей. Анастасия, вы же не расстроились, правда?
2: Нет, конечно, нет, не расстроилась.
1: Я вас обожаю. Тем более у вас есть еще одна возможность вместе со всеми уже правильный ответ прислать через конверт на сайте radio7.ru. Итак, баклажан и арбуз. Что из этого не ягода с точки зрения ботаники? Пишите, 7-й верный ответ получит подарок. Удачи!

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Всемирный хайп, вызванный фильмом Кристофера Нолана «Одиссея», вызвал не только споры о правильности кастинга и подъем интереса к античной мифологии, но и появление новых туристических маршрутов по Средиземноморью. Стартуют такие туры в турецком Чанаккале, где находилась легендарная Троя. Руины города на холме Гисарлык сегодня стали археологическим парком. У входа в него красуется огромный троянский конь. Еще один конь, чуть поменьше, стоит на набережной. Это подарок съемочной группы. Правда, не нолановской, а фильма «Троя» 2004 года с Брэдом Питтом в главной роли. Нолан же свою «Трою» снимал в Марокко, на побережье Эс-Сувейры и в древнем городе Айнт-Бен-Хадду у подножия Атласских гор. Гомеровский «Одиссей» туда не добрался, хотя в Африке все-таки побывал. По легенде, племя лотофагов, поклонявшихся цветку забвения, он встретил у побережья современного Туниса, вероятнее всего, на острове-курорте Джерба. Еще одна остановка новой «Одиссеи» – Сицилия. Здесь жили циклопы, а в Мессинском проливе, между островом и материковой Италией, жили чудища Сцилла и Харибда. Сегодня

0: полюбоваться на известную своими опасными течениями локацию, туристам предлагают с борта вертолета, который доставляет их к островам Сирен у побережья Амальфи и к термальным бассейнам Венеры на острове Вулкана, тоже описанном в «Одиссее». Среди других точек маршрута – Эгадские острова, где Нолан, кстати, снимал Итаку, Мальтийский остров Гоза, где Одиссей гостил у нимфы Калипсо, еще Корсика, лазурный берег Франции, ну и, конечно, Греция и настоящий остров Итака. Маленький, но очень красивый. Что характерно, между ним и Троей Чанаккале расстояние всего-то 600 километров. Одиссей преодолевал его целых 10 лет. Современные туристы катаются пару недель. Но это тот случай, когда медленному Одиссею можно и позавидовать. Уж больно места красивые.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Терри Свимс на радио 7. Мистер Know It All или мистер Всезнайка, если по-нашему. Такое ощущение, что песня как будто специально создана для того, чтобы подвести результаты игры третий лишний. Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, что же не является ягодой? Баклажан или арбуз? Так вот, друзья мои, баклажан, который стал лидером вашего голосования с ботанической точки зрения, это ягода. Да, называется по науке Solanum melongena и действительно является ягодой этот ваш баклажан. А вот арбуз с ботанической точки зрения это совсем не ягода в привычном понимании, а тыквина. Да, так называется. Особый вид ложной ягоды, которая отличается от классической наличием твердой внешней оболочки и большим количеством семян, хотя и обладает сочной мякотью. Так что правильный ответ – арбуз. И седьмое сообщение с этим самым арбузом прислала Юлия из Москвы. 0015 – последние цифры вашего телефона. Юлия, поздравляю. Собственно, помимо того, что вы получаете сегодня титул умника этого вторника, вы еще получаете и два билета, два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства. Выставка раскрывает Мухину не только как создателя хрестомантийных монументов, но и как художника-исследователя. До 27 сентября сможете посетить это мероприятие. Ну а пока же вернемся к музыке, если никто не против. И под занавес часа в эфире появится группа «Аква». А прямо сейчас Роксет на радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: в Москве. 7 вечера и 1 минута. А кто там свежие новости заказывал, пожалуйста, получите, распишитесь. Михаил Гудков в эфире. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Граждане России не пострадали в результате землетрясения в Японии. Такая информация в наше посольство не поступала. Сегодня утром землетрясение магнитудой 7,1 произошло у острова Кюсю. В результате пострадали около 50 человек. Подземные толчки привели к повреждению мостов и дорог, обрушению зданий и отключению электричества в некоторых районах. Движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта временно приостановлено, а сроки восстановления пока неизвестны. Кроме того, вслед за землетрясением в торговом центре в префектуре Кумамото произошел взрыв и обрушение конструкции. Есть данные о заблокированных под завалами. Не исключены жертвы. Минздрав Уганды объявил о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране. 16 июня из больницы был выписан последний заболевший. В министерстве отметили, что источник инфекции установлен, все подтвержденные случаи были связаны между собой, а цепочки передачи вируса полностью прослежены. Все контактные лица прошли 21-дневный карантин. Вспышка Эболы в Конго и Уганде была зафиксирована в мае. 15 июня ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации. Всего в Уганде зафиксировали 20 случаев заражения, 15 из которых были завезены из Конго. 2 человека скончались. Черногория официально отменила безвизовый въезд для граждан России. Виза вводится с 1 ноября этого года. До этого момента россияне по-прежнему могут въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Напомню, безвизовый режим действовал около 18 лет, однако Черногория является кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому Подгорица обязана привести свое миграционное законодательство в соответствии с требованиями Брюсселя. Добавлю, что в связи с этим Черногория сейчас пользуется популярностью российских туристов. Всем стараются туда попасть, пока отменены визы. В Коломенском после реставрации открыли церковь Вознесения Господня. Это один из первых каменных храмов на Руси, известный памятник русского зодчества, построенный в 1532 году.

0: Олег Машков.
1: А вот уже и 7 пополудни в Москве. Вторник стремительно идет на убыль. И хочется верить, что точно такая же ситуация у вас сложилась и с нервным напряжением прожитого дня. Серьезно. Ну, в конце концов, что было, то было. Мне кажется, негоже вылавливать из прошлого какие-то стрессы и заново их проживать. Давайте лучше дружно выдохнем и продолжим на вдохе впитывать любимые песни. Далее в эфире Чарли Пут и Коко Джонс, затем Миллион Фармер, ну а пока же Savage Garden здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Да уж, можно сказать, что прямо не песню, а настоящий гимн дамскому филею в исполнении Милен Фармер только что на Радио 7 послушали. Ну, что тут скажешь? Женщина — это создание чертовски привлекательное. С какой стороны ни посмотри, это правда. Но, оказывается, друзья мои, потому, на что мужчина обращает в барышне в первую очередь внимание, можно судить о его планах относительно конкретной дамы. Вот, например, смотрю, умы от науки из Техасского университета, что в Соединенных Штатах, после длительного исследования теперь смеют утверждать, что мужчина, который ищет долгосрочных отношений, выбирает вторую половинку по лицу. А вот те, кто желает завести короткую интрижку, в первую очередь делают акцент на теле избранницы. Так что, милые дамы, вот можете отслеживать паттерны глаз вашего кавалера и будете тогда в курсе, что он там относительно вас замышляет такого. Хотя вот опять же, если вы, женщины, все из себя такие красивые и ликом, и телом, то с нас-то, с мужчин, какой спрос? Мы же, знаете ли, эстеты еще те редкостные. Видим красоту и все. Готовы смотреть бесконечно. Ну а пока давайте вернемся к аудиальному источнику наслаждения в виде лучшей музыки на все времена. И далее на Радио 7 Эмилия, а прямо сейчас Майкл Бубле на Семи холмах. Добрый вечер.

О расставании с некогда любимым человеком только что Эмилия пела на Радио 7. Оказывается, и большие девочки тоже по этому поводу страдают. Да, ну, такое себе событие, конечно. Хотя, знаете, вот как говорится, все пройдет, пройдет и это. Правда, если правы психологи, то чтобы оправиться от разрыва отношений, придется подождать. Причем времени должно пройти заметно. Плюс-минус половина от срока, который вы были вместе. И это, между прочим, одинаково касается как мужчин, так и женщин. Ну, все-таки с различными поправками. Согласитесь, у обоих полов психика человеческая, за редким исключением. И работает эта психика по схожим лекалам. Так что имейте в виду, зачастую проще поговорить да наладить отношения, нежели потом долгие годы маяться. Серьезно, друзья мои, любите друг друга. И не забывайте при этом, пожалуйста, любить и Радио 7. Добрый вечер.

0: Рик Эсли на радио 7. Вместе навсегда. В переводе на русский так песня называется. И знаете, друзья мои, конечно, скептики могут сказать, мол, это все откровенная химера. Вон, посмотрите на статистику разводов, 8 из 10 пар разбегаются и прочее, прочее. Ну и, конечно, да, статистика неумолимо подтверждает эти цифры, но, как по мне, даже оставшиеся 20% это неплохой шанс. Так что, как минимум, стоит попробовать. И уверен, ваше счастье, амурное счастье, обязательно случится, если еще не успело. Ну а тем временем 19:42 в столице и далее на радио 7 Мадонна, затем Джордж Майкл и Bad Boys Blue послушаем под занавес. Сейчас здесь на радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 9.7.
1: Скоро. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 20.01. А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Американские сенаторы одобрили пакет новых санкций против России. Как пишет Bloomberg, речь идет о мерах, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов. Закон позволит Дональду Трампу вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ, а также помогают России обходить санкции. Также Трамп сможет ввести тариф в размере 500% на ввоз товаров из России. Издание отмечает, что закон может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией. Между тем, более 1600 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, помогают России в украинском кризисе, могут попасть в черный список Евросоюза. По данным Bloomberg, это будет самое большое количество фирм, внесенных в санкционный список в рамках одного пакета мер. Совокупный годовой оборот целевых компаний, как выяснило агентство, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более 250 000 человек. Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения, пишет РИА Новости. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости. В РЖД опровергли введение новых правил в дальних и пригородных поездах. Как заявили в компании, информация о планируемых изменениях с 1 августа не соответствует действительности. Ранее некоторые СМИ сообщили о введении новых правил. Уточнялось, что будут ужесточены правила провоза багажа, приобретения билетов и контроль документов. В частности, контролеры начнут измерять габариты багажа. Якобы новые требования коснутся и ручной клади. Если вещи будут мешать другим пассажирам и занимать проходы, их придется оформить в багажное отделение за дополнительную плату. В Турции запретили ресторанам и кафе включать чаевые в счет без согласия посетителей. Чаевые должны быть полностью основаны на принципе добровольности, заявили в Министерстве торговли страны. Кроме того, при расхождении стоимости блюда в меню или на ценнике, польза будет в сторону потребителя.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, 20.

Тина Тернер на радио. 7 The Best или лучший. Так по-нашему песня называется. Хотя нет, нет, друзья мои, сейчас это слово должно звучать исключительно в женском роде, потому что подведены итоги международного конкурса «Мисс Земля 2026» и самой красивой женщиной нашей маленькой планетки признана 39-летняя жительница подмосковного города Видное Людмила Сикрий. Между прочим, мама 4 детей на минуточку. И знаете, вот посмотрел фотографии, остался безмерно очарован и продолжу настаивать, что самые красивые женщины действительно живут именно в России. Вот теперь официально. Людмила, наши вам поздравления, спасибо за красоту, которую вы излучаете, ну и за гордость, которую мы благодаря вам сегодня можем испытать за наших прекрасных женщин. Да. Ну а тем временем в столице уже 20:12 и далее на радио 7. Юсон Дури и Нэна Черри, а прямо сейчас Нил Хоран на Семи Холмах. Добрый вечер.

Уилл Янг на радио 7 пел только что, мол, какие там серьезные отношения? Ах нет, увольте, мне, мол, плотской любви подавайте, да побольше. Ну, да, собственно, не знаю. Психологи, наверное, отнесли бы этого гражданина к так называемому избегающему типу привязанности. Да, всего их 3 специалиста выделяют. Вот как раз-таки избегающий, тревожный и надежный. Он же безопасный. Это вот как раз люди, которые и сами любить умеют, и себя любить позволяют. В общем, амурный идеал. Единственное, что по статистике таковых не более 30% среди нас набирается. Поэтому, друзья мои, если вы нашли свою вторую половинку, счастливы в этих отношениях и всем со всех сторон комфортно, то, скорее всего, это и есть тот самый надежный, безопасный тип любви. Вот, собственно, его вам и позвольте пожелать. Ну, а тем временем 2023 в столице. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Но ведь порой и правда все бывает, как в песне Сэм Браун, которую на радио 7 послушали. Ведь иногда действительно лучше остановиться, прекратить нести всякую ахинею и просто помолчать, да посчитать про себя до 10. Ну а то ж серьезно, вот в этих импульсивных порывах такого можно наворотить, что за 100 лет не расхлебаешь. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваш чайничек начинает закипать, остановитесь, выдохните, посчитайте до 10. Ну, а считать можно в ритм музыки Радио 7, к которой вернемся с вашего позволения. И далее в эфире Эд Ширан, а прямо сейчас Джордж Харрисон на 7 холмах.

0: «Ты так прекрасно выглядишь». Вот такие слова рефреном повторяются в этой песне группы «Габыч», которую на «Радио 7» послушали. Ну и, друзья мои, хочется верить, что вы тоже выглядите неплохо. Как минимум, уже умудрились отойти от всей этой суеты прошлого дня и немножечко посвежели. Ну а завтра снова в бой. И, знаете, вот чтобы на баррикады трудовых будней было кидаться гораздо проще, начинайте день в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас с 7 часов утра в эфире, как всегда. Ну, а я же, как всегда, прощаюсь до 5 пополудни. Пока же, всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

0: Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот и среда показалась на горизонте, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Мы будем отмечать Международный день губной помады. У тебя есть?
1: Даже гигиенической нет.
2: Итак, помада, без которой мне не жить. Вот так звучит тема. Ваши топ-средства по уходу за собой, друзья.
1: Ну и, конечно, лучшая любимая музыка, игры, подарки, гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.